0: года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: наши песни.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения убытков.
2: Наши песни.

0: города.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения премии, разумеется, связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 июля в Беларуси вступает в силу новый стандарт финансовых услуг. Национальный банк, выступая главным регулятором, обязал все коммерческие банки внедрить обязательные антифрод-системы и начать анализ цифрового отпечатка устройств клиентов. Главная цель нововведения – создать надежный барьер на пути мошенников и защитить средства граждан и бизнес. Все, что нужно будет сделать, это при входе в систему дистанционного банковского обслуживания нажать кнопку разрешения доступа, заверили в Нацбанке. Там также отметили, что геолокация будет использоваться исключительно в антифрод-системах. Она не будет передаваться и анализироваться. Как определить симптомы солнечного и теплового ударов и помочь человеку в таком состоянии, напомнили в Белорусском Красном Кресте. Среди признаков солнечного удара – недомогание, слабость, чувство разбитости и усталости, повышение температуры тела до 39-40 градусов, резкое окрашивание кожных покровов в ярко-розовый цвет, повышенное потоотделение, шум в ушах и носовое кровотечение. В некоторых случаях возможно развитие обморочного и судорожного состояний. Пострадавшему в первую очередь нужно вызвать скорую и поместить его в прохладное место, дать охлажденной воды, расстегнуть стесняющую одежду и помочь ему принять горизонтальное положение, после оставаться рядом и следить за состоянием больного.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси наступающие недели ожидаются с жарой, дождями и грозами. До середины недели нас ждет аномальная жара и душные тропические ночи, а вот со среды станет чуть

0: и ведро воды. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39. В Барановичах 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39. 9 с плюсом.
1: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 7.06 в стране, самое точное, аномально яркое настроение в компании «Самого доброго утра» подготовили для наших жителей, гостей любимого Бреста, дабы не сбавлять обороты всего приятного и, честно говоря, пугающего. Действительно, в Брестской области до середины недели сохранится жаркая погода. Вот в таких вот ситуациях всегда, знаете, спасает сознательное отношение к самому себе и ближнему своему. Так что будет, наверное, не лишним напомнить о том, как обезопасить все же себя в период африканского зноя. Как всегда, пейте больше воды, защищайте голову, носите светлую одежду. И вот, казалось бы, даже такие простые, на первый взгляд, правила многие стараются игнорировать, чего вам крайне не советую делать. Ну а пока утро достаточно комфортное и приятное. В не менее приятной компании Влад Романенко подарит, как всегда, много приятных тоже хитов, друзья мои. Как всегда, Бог любит троицу, если говорить о приятном. Ну и, конечно же, много полезных новостей, которые пригодятся вам на протяжении сегодняшнего дня. Как всегда, бой, как всегда, по началу рабочей недели, понедельник, без суеты и спешки, готовимся принимать только самые яркие и позитивные моменты.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну что ж, понедельники, как правило, принято чубить и недолюбливать, мол, начало рабочей недели и так далее по списку. Но нет же, друзья мои, скажу я вам, и сегодняшний день, 29 июня, будто решил исправить эту репутацию и собрал в себе все, что умеет утешать. Даже народный календарь назвал этот день мягко и по-доброму Тихон Утешитель. Ну а вообще, сегодня можно от души наесться черешни, крепко обняться с близкими, по-детски плюхнуться в лужу и пора радоваться красивым вещам, которые придумали промышленные дизайнеры. Вот так-то. Так что понедельник выдался достаточно насыщенным и совсем не таким хмурым, каким его принято считать. Однако самым аппетитным поводом дня сегодняшнего является праздник, который застыл ярким вкусом лета, сорванного со своего лесосетского участка. Черешня, между прочим, сейчас действительно в самом соку, и для многих она вкус настоящего лета. Да и хороша она тем, что почти не требует церемоний, вроде вымыл, съел, повторил этот процесс до бесконечности, потому что, зная о ее насыщенности и ненасыщенности одновременно, хочется есть, хочется угощать близких, родных, ну и, конечно же, наслаждаться яркими моментами, знаете, продолжающегося отпуска, отдыха, выходного и все в таком духе. В общем-то, друзья мои, самое время остановиться, даже если вы сейчас идете на работу через дачный сектор, через какой-то городской парк, возможно, где-то сорвать хорошую и вкусную черешню и угоститься всласть и, конечно же, напомнить себе о том, что вот давненько-то вы не были на своем участке. Возможно, именно сейчас стоит приехать и навестить близких и родных. Вот такая вот у нас летняя вкусная, аппетитная философия. Утро! Да, понедельник, 7:21 в стране. Я напоминаю, самое доброе утро в компании Влад Романенко готова делиться только самым актуальным.

0: Погода. Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39 с плюсом.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой?
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
11: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, учитывая тот факт, с какой скоростью маленькая, но отважная планета под названием Брест каждую секунду движется к поверхности Солнца, решил рассказать для вас, дорогие слушатели, о том, кто же ходит в топ-3 знаков зодиака, которые больше всех не переносят жару. И в этот список уверенным шагом попадаете вы, дорогие девы, точные, организованные и перегретые. Девы действительно любят порядок, и пот, стекающий по их спинам, действительно нарушает этот баланс, если у вас нет кондиционера в машине, квартире, офисе и, возможно, в сумке. Зовите на помощь для дев. Выживание в жару — это почти научный проект со списком, что охлаждает быстрее всего и сколько времени хранится лед в стакане без крышки. В этот же список попадаете вы, дорогие раки, эмоциональные люди, но когда на улице жарко, их эмоции быстро улетучиваются. Они включают кондиционер по утрам, как другие включают свет автоматически и не задумываясь. Вот вы действительно редко увидите их плюс 35 на улице, если только они не идут в магазин замороженным или чем-то прохладительным. Их версия лет, но это, скорее всего, такие, знаете, закрытые окна, закрытые жалюзи, любимый сериал под одеялом. Главное, не ватным, а еще лучше вообще никаких одеял. Понятное дело. Ну и также наш прекрасный многострадальный тельцы, которые любят комфорт, и вот эта вот потная майка или рубашка, и липкие простыни для них — это вот личное оскорбление. Кондиционер — их верный друг, спутник, товарищ, и, собственно, без него им становится совсем некомфортно, и если они попытаются внушить самим себе, что естественное потоотделение — это естественно, вот приглядитесь к их взгляду, который может понизить температуру как минимум на 5 градусов. Какая же у них философия? Это, конечно, прохладное тело равно счастливый разум. Вот такие вот вы, наши дорогие представители знака зодиака. Ну и по традиции, как всегда, буквально через композицию узнаем, что же день грядущий нам готовит. Гороскоп совсем скоро.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, собственно, традиционно гороскоп, друзья, в это время, я напомню, на часах 7:43, я с огромным удовольствием готов перейти к вам. Ну и, конечно же, традиционно мы начнем с нас, и вас, и всех остальных, друзья. Дорогие овны, будьте внимательны. Итак, сегодня у вас могут быть сложности с начальством, в общем, не идите на конфликт, даже если вы правы, и даже если хочется сказать все, что накипело. Ну, сделайте вид, что вы согласны, и спокойно делайте свое. Вечером все устаканится. Тельцам не стоит подливать масло в огонь, как бы вам этого не хотелось. Ваше желание довести ситуацию до точки может обернуться пожаром. Притормозите. Близнецам сегодня бесполезна суета, она может заполнить все ваше свободное время и куча каких-то мелких день, которые можно сделать, но не нужно. Не поддавайтесь на провокации. Выберите 3 реально важные задачи и делайте только их. Ракам сегодня придется целый день заниматься совершенно бесполезными, на ваш взгляд, делами. Не сопротивляйтесь, сделайте их быстро и выбросьте из головы. Львам время пожинать результаты посеянного ранее. Ваши усилия начали приносить плоды, и это здорово. Не торопитесь срывать их, пока они не созрели. Но и не пропустите момент. Девам сегодня все ваше внимание будет обращено не на себя, а на другого человека, которому сейчас очень необходима ваша поддержка. Не отказывайтесь, ну и не растворяйтесь в нем. Звезды не советуют вам обращать внимание на то, чем занимаются ваши коллеги. Не сравнивайте, не оценивайте и не комментируйте. Ваше дело – это своя работа. Скорпиончикам сегодня завалит поток писем, телефонных звонков и прочих источников информации. Ну, не пытайтесь ответить всем сразу, отвечайте по порядку, начиная с самого важного. Стрельцы, ваша карьера резко рванет в гору, если сегодня вы сумеете оправдать оказанное вам доверие. Не подведите и покажите себя с лучшей стороны. Доверие – хрупкая вещь, которую легко потерять и трудно вернуть. Будьте внимательны. Козерожки, если вы давно искали возможность дать ход новым сложным и трудоемким предприятиям, сегодня вы сумеете найти такую лазейку. Начало положено, и не будь трудностей. Они будут, но результат стоит того. Водолечкам сегодняшний день лучше всего провести с детьми, не обязательно со своими, с племянником, соседскими, с теми, кому нужно ваше тепло и любовь. Детская непосредственность сегодня – лучшее лекарство для водолеев. Ну и, наконец, вы, дорогие рыбки, сегодня будете слишком агрессивны и раздражительны, что на вас совсем не похоже. Постарайтесь контролировать себя, если чувствуете, что закипаете. Выйдите, попейте водички, посчитайте до 10, и все будет прекрасно. Ну, собственно, вот такой вот гороскоп на сегодня, друзья мои. Надеюсь, что каждому из вас он, как минимум, пришелся по вкусу. Ну и, конечно же, есть о чем подумать. Это правда.
2: Слухай наших.

0: Реклама.
1: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
6: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
5: Ну что же, интересный вариант.
6: Но что, если попробовать выйти за рамки?
5: Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелекомбай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио Брест.

0: Сплю и вижу.
1: Ну что ж, греха таить, друзья мои, мало у кого получается поспать и выспаться в такой знойную ночь, однако все же нашлись смельчаки, которым удалось это сделать, пусть и не с первой попытки, но все же. Сообщение от Николая. Доброе утро, Радио Брест. Вот если не поверите, снился сегодня оазис. Чем это может быть связано, спрашивает Николай. Ну, знаете, ответ уже сам по себе напрашивается, но, в общем говоря, наверное, для тех, кому не безразлично свое здоровье и здоровье своего близкого, все-таки предельно внимательны, будь сегодня воздух по близкой области прогреется до 39 градусов тепла, объявлен красный уровень опасности по всей области. Ну и, конечно же, первое правило нахождения в такую знойную погоду, я думаю, ни для кого не секрет. Но если уже делать акценты конкретно на вашем соннике, Николай, я скажу следующее, что все-таки оазис во сне обычно символизирует надежду, надежду на скорое. Да, на скорейшее вот похолодание, скорейшее вот такое вот, знаете, остывание нас самих, ну и, собственно, какой-то духовный отдых и благоприятный исход, да, логично. Действительно, в сонниках это предвестник улучшения дел, внезапного решения трудной проблемы после долгого периода трудностей или заслуженного вознаграждения за терпение. Ну, собственно, приятные вот такие вот моменты, которые стоит отдельной строкой отметить, пропустить красной нитью и, конечно же, запомнить на долгие-долгие дни. Не если не недели. Вот так, Николай. Ну и, конечно же, всех остальных предупреждаю о том, что действительно, да, воздух сегодня прогреется до 39 градусов тепла, и это не шутка. Будьте предельно внимательны и осторожны. Ну и, конечно, где бы все сейчас ни находились, пользуйтесь этим моментом, поскольку такая погода продлится недолго. Ветер, благо, имеется, так что ловите тот самый прекрасный ветер, который направит вас только в самое лучшее и самую проверенную радиостанцию страны. Это Радио Брест. Всем спасибо, друзья. Друзья, переходим в следующий час, где вас ждет много всего интересного.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Новые требования в области кибербезопасности начнут действовать с 1 июля. Соответствующий приказ оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь опубликован на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. Усовершенствована терминологическая база. Формирование терминологического аппарата позволяет устранить неоднозначность толкования и создает прочную основу для дальнейшего нормотворчества и правоприменения. Изменение уровней киберинцидентов. Введение трех уровней вместо двух направлено на продолжение вывода сферы кибербезопасности из чисто технической плоскости. Новые редакции приказа 130 скорректированы существующие условия договоров на приобретение услуг по обеспечению кибербезопасности. Это сделано для формирования понятных и прозрачных правил на данном рынке. С 1 июля в Беларуси вступают в силу изменения по уплате налога на профессиональный доход. Для плательщиков вводится ежемесячная минимальная сумма налога в размере 45 рублей, для пенсионеров – 18 рублей. Если гражданин зарегистрирован как плательщик налога на профессиональный доход, но деятельность фактически не ведет, стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации. Иначе придется уплачивать налог даже при нулевом доходе, отметила начальник отдела информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста Инна Лялюк.
2: Прекращение применения налога на профдоход осуществляется через приложение путем уведомления плательщикам о принятом решении о прекращении деятельности с применением налога на профдоход. Это необходимо сделать самостоятельно через приложение «Профдоход», зайдя в раздел «Настройки», потом шаг «Учетная запись» и следующий шаг «Снятие с учета». На что хотелось бы еще обратить внимание, что если вы удалили у себя приложение, но не снялись с учета до его удаления, то приложение необходимо скачать и установить заново, пройдя после этого процедуру снятия с учета. Если вы забыли логин и пароль, то его можно восстановить удаленно через приложение «Профдоход» или обратиться в любую инспекцию Министерства по налогам и сборам.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра и 1 июля в Бресте

0: Повышенный уровень опасности из-за жары. О том, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую, рассказали медики. Если вы почувствовали внезапную сильную головную боль, головокружение, у вас тошнота, рвота, присутствует спутанность сознания, вы упали в обморок, нарушена речь или координация, ощущается боль или тяжесть за грудиной, резкое сердцебиение, нехватка воздуха, у вас температура тела выше 38 градусов, которая не снижается, при этом кожа горячая и сухая. Первая помощь до приезда врача. Уложите человека в тень, расстегните тугую одежду, ремень. Обтирайте холодной водой, положите на лоб холодный компресс. Если человек в сознании, поите небольшими глотками прохладной воды. Не давайте никаких таблеток без назначения. Берегите себя и прислушивайтесь к своему организму. Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39. В Барановичах 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39. 9 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ой, вот действительно, друзья, аномальная жара, вот не первый взгляд не сулит ничего хорошего, но сколько хороших дел действительно вы сможете сделать своими руками или силами другого человека, не, конечно же, приравнивая это к понятию какой-то конкретной эксплуатации. Все, друзья, почему? Потому что вы можете стать одним из тех, кто поговорит, либо уговорит, либо приведет какие-то приятные и, самое что, понятные аргументы в сторону того, что и действительно нашим зеленым и легким требуется вода. Действительно, Брест продолжает бороться со зноем, и в этой борьбе нужна помощь нашим зеленым растениям. И в город вновь проходит акция «Полей дерево», и накануне эту инициативу действительно поддержали инженеры городских служб ЖКХ,

за что им огромнейшее спасибо. В обеденные перерывы они, вооружившись лейками и ведрами, спасали молодые саженцы у административных зданий. Но, к сожалению, из-за высоких температур и отсутствия осадков техника не может действительно добраться до каждого дерева нашего прекрасного Бреста и нашей области. Ну и там, где не проедет машина, на помощь всегда придет человек. Поэтому приглашаем всех без исключений, все трудовые коллективы и всем неравнодушным присоединиться к этой акции. Обязательно, если будете проходить мимо, купите бутылку водички. Это не так дорого, но действительно тем самым вы спасете наши засыхающие зеленые растения, которые только-только набирают жизнь. Вот такие вот нехитрые правила, вот такое вот полезное тимуровское дело, тимуровское, да, друзья, проговорю это еще раз, поскольку, да, действительно, дело мастера боится, но я так полагаю, что многие из вас действительно неравнодушны к тому, с какой жарой столкнулся наш город и наша Брестская область, поэтому давайте поддержим наш действительно всеми любимый правильный слоган, что лучше Бреста нет места, и любимый Брест должен действительно жить и должен гордиться своими жителями. Вот так, друзья, да, вот такое вот начало нашего утра, 8.09 в стране, как всегда, с огромным количеством позитивных моментов, композиций и проверенных треков только для вас этим утром.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: «Люди о людях».
1: В рубрике «Люди о людях» действительно поделиться какими-то интересными новостями о живой легенде – это сплошное удовольствие. Итак, наберите воздуха в грудь. Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер признался, что задумывается о создании полнометражного байопика, посвященного истории его культовой группы. По словам 82-летнего рокера, идея экранизации многолетней истории коллектива действительно привлекает. Однако он подчеркнул, что браться за проект стоит только при условии, что у ленты найдется, так сказать, правильный фокус. Джаггер отметил, что богатая более чем 60-летняя, на секунду, друзья мои, история роллингов открывает огромный простор для раскачки. Ну и, собственно, по словам сэра Майкла, то есть Мика Джаггера, главное четко понимать, на каком именно моменте нужно сделать акцент. Но при этом сам Джаггер, отвечая на вопрос о золотой эре группы, затруднился выделить какой-то отдельный период. Ну, я с удовольствием напомню, что The Rolling Stones одна из самых долгоиграющих рок-групп в истории. И коллектив был основан еще в далеком 1962 году в Лондоне и до сих пор активно гастролирует и записывается. А в 2026, то есть в этом году, музыканты планируют продолжить работу в студии, сместив акцент с масштабных стадионных туров на новое звучание. Ну, все-таки, собственно, возраст дает свое, но, тем не менее, смотреть на то, как выглядит участники группы, хочется сказать, что они еще бодры, веселы и, конечно, готовы подарить нам огромнейшее количество позитивных эмоций, легендарных композиций и каких-то отдельных моментов в виде интервью. Да, да, ничто не стоит на месте и ничто не вечно. Но пока роллинги на сцене, хочется видеть только самое лучшее. Пусть у них все обязательно получится.
0: Люди о людях.

0: был.
1: Погода.
2: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Ресоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте 37-39, выше 0.
3: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
8: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
7: Ну что же, интересный вариант.
8: Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
9: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ Банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства. Поставки от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
10: МТ-банк.
11: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Наши песни.

Да уж, собственно, в связи с аномальными погодными условиями все чаще и чаще на пляжах нашего Бреста можно заметить следующие диалоги. Ну вот, например, на тему того, что у воды, оказывается, есть куча других оттенков, зонтик можно пользоваться не только в дождь, а у мороженого бывает не только пломбир или сливочный. В общем, подобных вкусов готов перейти к исключительно клубничному, но вот, правда, вкус мы это назвать нельзя. Скорее, оттенком, который белорусы и гости нашего города будут наблюдать на небе в ночь с 29 на 30 июня. Вот такое вот явление, как микролуние. В общем-то, полнолуние в Козероге, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. Визуально она будет чуть меньше обычного, и кроме того, это первое полнолуние после летнего солнцестояния. Явление получило название «клубничная луна», и действительно, рассказывать о ней долго не приходит, поскольку за ней нужно наблюдать. Действительно, что же нужно для этого сделать? Это, конечно же, провести честный анализ своих поступков и подвести итоги. Ну так, на загадочную луну, когда обычно загадывают то или иное желание. В общем-то, действительно необходимо понять, что из задуманных планов уже у вас имеется, к чему нужно приступать. Поставить точки в незавершенных делах, если они потеряли актуальность и смысл. В общем, Козерог Луне-то оценит конкретность, и поэтому это хорошее время, чтобы разбить большие цели на пункты и сделать первые шаги. Ну и, собственно, есть остальной список того, что можно, а что нельзя делать как раз-таки в микролунии. Я подобное, в принципе, замечал некоторое время назад, что люди действительно могли загадывать, могли готовиться к подобному явлению, даже похлеще Нового года, когда многие сжигают те самые записки в шампанском и, конечно же, опрокидывают их залпом. Но будем надеяться, что каждое желание как минимум будет исполнено, ну или как максимум реализация не заставит себя долго ждать. Главное, чего-то очень сильно захотеть, и это обязательно случится.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 8.52 в стране. Спасаемся всячески от возможных мыслей о предстоящих погодных условиях. Да, страшно становится, друзья. Ну, что-то начинает запотевать. Ну, как минимум, ваши ладоши. Ну, или как максимум вот это вот ощущение того, что ну вот, оно скоро-то уже совсем секунд на секунд, с минут на минуту придет аномальное ощущение погоды. Да, друзья, действительно, и воздух в Брестской области прогреется до 39 градусов тепла. Красный уровень опасности объявлен синоптиками, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Сегодня не всегда спасает прохладное помещение. Да, не всегда спасает в том числе и движение взад-вперед, влево по диагонали. Ну, собственно, нужно найти для себя ту самую точку, в которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Возможно, даже просто общение с коллегами, по которым вы успели соскучиться за эти выходные, снизит как раз-таки градус вашего тела, но повысит градус вашего настроения, поскольку вы будете как минимум спокойны, ну и как максимум удовлетворены каким-то очень даже полезным разговором. В общем-то, так тому и быть, друзья мои, поэтому надеюсь, что сегодняшнее утро нисколько не подведет вас, подарит вам огромнейшее количество приятных, полезных и положительных эмоций благодаря самым проверенным новостям, ну и, конечно же, любимым композициям, которые звучат у вас в динамиках. Радио Брест. Самое доброе утро в компании Влада Романенко. Всем привет. Поехали далее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. По словам председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, прошедший в Минске форум регионов Беларуси и России является важным инструментом для развития межрегиональных отношений двух стран. Брестская область поставляет свою продукцию в 75 регионов России. Экспорт товаров за пятилетку вырос практически вдвое. Поставки продукции перерабатывающей промышленности в российские регионы с каждым годом увеличиваются, констатировал Петр Пархомчик. Значительные объемы произведенных в Брестской области продуктов питания поставляется в Москву и Санкт-Петербург. Другие регионы России проявляют не меньший интерес, чтобы продовольствие с брестской маркой попало на прилавки магазинов. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» будет сотрудничать с российскими учреждениями культуры. На секции форума регионов соответствующие документы о сотрудничестве с Бородинским военно-историческим заповедником и Государственным музеем «Смоленская крепость» подписал сенатор, директор мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» Александр Каркатадзе. Главная задача музеев – это воспитание патриотизма и чувство гордости за свою историю. Ведь не случайно у нас в мемориальной зоне скорби, открытой 21 июня, на плитах высечены слова писателя Сергея Смирнова, который сказал очень точно, что народная память о подвиге защитников Брестской крепости полна не только скорби, но и гордости, отметил в своем телеграм-канале Александр Каркатадзе. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак проконтролировал ход уборки льна в Брестской области. Первой точкой посещения стал Пружанский район, где первый замминистра ознакомился с ходом уборки льна и организацией переработки льнотресты на Пружанском льнозаводе. Второй точкой рабочего маршрута Виталия Кулака стали сельскохозяйственные предприятия Пружанского района. Он ознакомился с организацией уборочной кампании 2026 года и ходом льноуборочных работ в условиях аномально жаркой погоды. Ключевым объектом посещения стало открытое акционерное общество «Агрокалядичи», специализирующееся на мясомолочном животноводстве и растениеводстве. На совещании с руководством сельхозорганизации и представителями райисполкома обсудили готовность зерносушильных комплексов, укомплектованность кадров, готовность уборочной техники. Виталий Кулак дал рекомендации по адаптации технологических процессов к высоким температурам. Отбивка. Продолжаем выпуск. Брест возглавил рейтинг областных центров по стоимости квадрата по итогам первого квартала, сообщили Белта в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Самая высокая цена квадратного метра среди областных центров зафиксирована в Бресте – $1210. В тройку городов Брестской области с населением более 100 тысяч человек входят Баранович и Пинск. Несмотря на статус районного центра, в Кубе

0: Брестского облисполкома Татьяна Савич, в системе профессионально-технического и среднего специального образования области сегодня работает 45 учреждений. Почти 11 тысяч человек обучаются на уровне профессионально-технического образования, более 15 тысяч на уровне среднего специального. Сеть учреждений профессионального образования ориентируется на сбалансированное удовлетворение потребностей экономики в кадрах. В этом году по сравнению с предыдущим прекращен набор по 15 рабочим профессиям в 11 колледжах и открыт набор по 39 квалификациям в 17 колледжах. Это свидетельство того, как подготовка кадров в регионе оперативно реагирует на реальные запросы предприятий и организаций. Статистика показывает устойчивый рост обучающихся на условиях целевой подготовки. В системе профессионально-технического образования в 2025 году целевики составляли почти 20% от общего набора. На территории Брестской области в активную фазу вступает уборочная кампания. Аграрии уже приступили к уборке озимых культур, а правоохранители продолжают усиленную работу по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере АПК. На территории Брестской области находится 181 сельскохозяйственная организация. В период проведения посевной кампании правоохранители уже выявили 28 преступлений в агропромышленном комплексе. Выявлено 33 факта нахождения работников на рабочем месте в состоянию алкогольного опьянения. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками ГАИ пресечены 3 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции организовано проведение конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции». К участию допускаются авторы тематической социальной рекламы в 3 номинациях – лучший рисунок, лучший плакат и лучший видеоролик в возрасте от 10 до 17, от 18 до 25 лет или творческие коллективы. Первый этап продлится по 1 октября отдельно для стран-участниц. Победители проходят в финал, который состоится в октябре-ноябре. Церемония награждения лучших планируется в Москве. Работа принимается до 1 октября на сайте anticorruption.life. На ведущей от Бреста к Беловежской пуще трассе обустраивают экспериментальную проекционную подсветку. Об этом сообщили Белтовру Брест-Автодор. В настоящий момент по согласованию с управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома проводятся работы по обустройству экспериментальной проекционной подсветки на автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец Национальный парк Беловежская пуща, рассказал начальник отдела содержания и безопасности дорожного движения Брест-Автодора Александр Литвин. Благодаря инновационной технологии линии и знаки дублируются на проезжую часть с помощью светодиодных проекторов. Это повышает безопасность в темноте и сложных погодных условиях, создавая яркое и нестираемое изображение. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39. В Барановичах 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39. 9 с плюсом.

0: 9.11 в стране, в компании «Самого доброго утра» мы вспоминаем яркие события начала недели и, конечно же, уделяем особое внимание праздникам, без которых наша жизнь была бы уже не такой насыщенной. Да, вот, возможно, огромное количество поводов в виде дня рождения Шурина, совершеннолетия, двоюродный крёстный или проводы соседей в отпуск с фразой «вот хоть куда-нибудь, но лишь бы не оставаться в этом пекле» и вот является, наверное, вашим поводом, но вот вы знаете, забавный факт, друзья, моя рубрика «Что ни день, то праздник» дарит нам повод заглянуть за кулисье вот таких вот самых необычных, интересных поводов, чтобы подарить возможность провести тот или иной праздник на свое усмотрение. В общем, есть такой повод, есть такой праздник, называется он «Праздник объятий». Это такое, знаете, вот теплое, неофициальное событие, посвященное дружескому и семейному теплу, поддержке и простому человеческому контакту. Его смысл довольно понятен. Напомнить, что объятия помогают людям чувствовать себя ближе и спокойнее, и увереннее, но иногда способно поддерживать лучше любых слов. В этот день все-таки принято обнимать близких, дорогих вам людей, дарить внимание тем, кому его не хватает, и создавать вокруг себя более доброжелательную атмосферу. Кстати, психологи и популярные источники отмечают, что объятия снижают уровень стресса, улучшают настроение и помогают ощущать себя защищеннее, поэтому праздник стал таким хорошим поводом для небольших, но очень человеческих жестов. Так что, друзья мои, пользуйтесь на здоровье и продолжайте радовать себя и своих близких, друзей не менее приятными делами. Наше-то родное дело простое, только мы, только музыка и ваше настроение, так что не будем терять ни секунды, продолжаем.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

Ну что ж, вот уже ставшим популярного мема с французским бульдогом на серфе, переходим к не менее полезным, я бы даже сказал, продуктивно полезным новостям. Друзья, ну вот кто сказал, что у звезд нету времени на почитать? Да, действительно, может быть, его и не так много, но они кропотливо вкладывают свои денежки в не менее кропотливые внимательные проекты, которые приносят пользу людям. Действительно, одна из популярнейших исполнительниц Дуа Липа открывает собственную библиотеку в легендарном книжном магазине, который находится в португальском Порту. Ну, собственно, вот такой вот проект, который пришелся по вкусу не только ей, но и ее спонсорам, подарит огромному количеству людей правильные книги, друзья мои, потому что она, как певица, знает толк в голосе, знает толк в правильной постановке речи и, конечно же, не упустит возможности научить и дать мастер-класс по чему-либо. Ну, почему-либо, наверное, все-таки это касается мастер-класса как вокалистки, как действительно одной из самых ярких исполнительниц на сегодняшнее время. Ну и это, наверное, все-таки такая более личная история, которая связывает Дуа Липа с уже нынешним, да, мужем, будущим парнем, который был, значит, тот самый человек по имени Каллум Тёрнер. В общем-то, их, собственно, библиотека-то и объединила. Именно благодаря чтению она познакомилась с ним. Певица в кафе читала один из популярнейших романов. Ну, актер с этой же книгой, как ни странно, сидел напротив нее. Что-то он знал наверняка заранее. Ну и в ходе завязавшегося диалога выяснилось, что звезды даже были на одной и той же главе произведения. Ну, собственно, это ли не намек на что-то большое, да, в виде любви, в виде какой-то четкости и точности в отношениях. Ну, собственно, я надеюсь, что у этой пары обязательно все получится, тем более таблоиды не успевают обновлять новости, связанные с недавней помолвкой этой замечательной пары, звездной пары, киноисполнительный, наверное, так проще сказать. В общем-то, он как исполнитель главных и второстепенных ролей, британский актер, ну и она как одна из самых прекрасных и ярких исполнительниц, британских исполнительниц Дуа Липа, в общем-то, нашли друг друга и продолжают радовать не только себя, но и своих фанатов. Это, как всегда, приятно. Ну а мы с огромным удовольствием продолжаем радовать вас самыми проверенными композициями на волнах Радио Брест, поэтому прошу любить и жаловать.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бричине непеременная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39 выше 0. В Барановичах сегодня плюс 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Ну а люди-то продолжают нести счастье в массы. Я знаю, что среди моих знакомых было ровненько два лагеря, которые поделились на первое — это отдых на наших общественных пляжах города Бреста. Ну и вторая — это те, кто посетил невероятно яркий и мощный концерт на набережной в честь Дня молодежи и студенчества. Между прочим, действительно, были громкие имена, ради которых хотелось сорваться с места и полететь, чтобы лично увидеть своими глазами. Ну и, конечно же, наибольшую известность и, скажем так, слух подпитать интерес к данному мероприятию, к данному концерту, все-таки оказались прекрасный певец-композитор Антон Токарев, наиболее известен по хиту «Седьмой лепесток», ну, с перепевкой, понятное дело, от не менее легендарной группы «Хай-Фай», ну, конечно же, белорусский рэпер, автор-исполнитель и поэт Сайго. Да, ну, собственно, не менее популярные фамилии звучали также на устах вчерашнего шоу. Между прочим, это Ференц, это Элия, прекрасная белорусская поп-исполнительница, известная такими треками, как «Ожог» и «Гравитация», «Не твой», а также Стас Музыка. В общем-то, я, судя по комментариям, судя вообще в принципе по той невероятно жаркая атмосфера, которую подарили гости и хедлайнеры нашему городу, все прошло на ура. Да, были моменты, когда хотелось, как говорится, махнуться не глядя и переместиться прямо от пляжа на сцену нашего прекрасного, которая разместилась на набережной, на ту самую сцену, чтобы увидеть все это своими глазами, но как есть, так есть. Как сказать, что был, того не миновать. В общем-то, друзья, пишите, делитесь своими комментариями и, в общем-то, рассказывайте, как для вас вообще прошел День молодежи в нашем городе, насколько вы были впечатлены, как много для себя узнали, ну и, собственно, ожидали ли вы такое огромное количество гостей, исполнителей. В общем-то, интересно было бы послушать лично от вас. Студийный вайбер, обратная связь, плюс 375-33-39-9-00-11. Ну а мы, как всегда, движемся далее, впереди только самое интересное.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Народная перекличка.
1: А вот действительно, друзья, это не сон, да, и больше не снится вам подобные вещи, а, наверное, наяву происходит то, что происходит. Это ваше сообщение, которое вы достаточно часто отправляете нам на студийный вайбер, если, наверное, не каждый час, то хотя бы каждые полтора часа. Но я могу сказать точно, что вы для этого времени, собственно, рождены, находите вы его. И спасибо большое вам всем без исключения. Хотелось бы напомнить, что просыпаться уже пора. Если вы забыли 9:52 в стране, народная перекличка в самом разгаре, поэтому собираем всех и вся отовсюду. Конечно же, прекрасная Брестская область, ее невероятным количеством городов и приятных людей, которыми мне удалось пообщаться на протяжении не последних нескольких лет, потому что мы действительно с нашим большим музыкальным проектом, с нашей дискотекой катаемся по городам Брестской области. Огромнейший привет хочется передать Ивановичу Пинску, Кобрину, Березе, Лунинцу, Вацевичу, Пружанам, конечно же, Драгичин на связи. Мне очень хочется услышать у вас, где вы сейчас находитесь, в каком настроении пребываете, как проходит ваша рабочая неделя, понедельник стартовал, если да, то каким образом, ну и, конечно же, делитесь вообще, как проводили время на этих выходных, каким образом спасались от знойной аномальной жары, какое количество лайфхаков перепробовали на себе, и есть ли рабочие из них, вот это было бы хорошо. Вот такая вот рабочая лошадка у нас. Да, я называю это таким образом, друзья мои, потому что по-другому у нас не получается. Вот благодаря музыке, благодаря каким-то событиям мы наверняка вместе, и нас что-то, да, объединяет. И вот, кстати, огромнейшее спасибо вам, дорогой Алексей, за сообщение. Всем, кто сейчас на работе, не унывайте, выходные не за горами. Леш, я вам честно признаюсь, вот так по секрету, вот если бы мы с вами двигались в обратном направлении, после понедельника наступало бы воскресенье, а там и суббота, то да, конечно, выходные не за горами. Но так рабочая неделя дает свой определенный старт, ну и, конечно же, берет огромнейшее количество событий вместе с вашими эмоциями, которыми хочется поделиться. Да, пишите обратную связь, как всегда, к вашим услугам, +375 333 399 0011. Ну и горячий привет, конечно же, от Вячеслава Павлинова Сизи на волнах Радио Брест. Спасибо вам большое за обратную связь, спасибо, что вместе с нами. Ну и, конечно же, рассказывать, как вы лично спасались от жары. Я так полагаю, что она коснулась всех без исключения. Может быть, есть старый народный проверенный способ для того, чтобы, ну, как минимум, не выходить на работу и не заниматься собирательством. Ягод, друзья мои, я знаю огромное количество соблазнов вокруг, но в такую аномальную жару лучше посидите дома, посмотрите какой-то любимый сериал, ну и звоните своим близким и родным. Быть может, они тоже захотят присоединиться к вам, это было бы здорово. Ну, а мы, как всегда, движемся и навстречу новому очередному часу, ну, а далее у нас трек от Арткасти.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Белта. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. «Мы готовы в этом плане действовать», – заверил он. Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. «Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии», – обратил внимание Александр Лукашенко. «Мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем». К другим новостям. Милиция Брестской области проводит рейды в местах массового отдыха. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Милиционеры напоминают о недопустимости купания в запрещенных местах и нарушения правил пребывания в местах массового отдыха. В ходе рейдов сотрудники милиции обращают внимание каждого, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Сотрудники милиции напомнили отдыхающим о необходимости внимательно следить за детьми и ни на минуту не отходить от них, а также не отвлекаться на разговоры и телефон. Они уточнили, что даже на мелководье ребенок может упасть и захлебнуться. Всегда нужно помнить, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасность. За купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.
0: Новости.
1: В Беларуси эта неделя ожидается с жарой, дождями и грозами. Такая информация прозвучала в программе «Метеогид» на телеканале ОНТ, сообщает Белта. До середины недели нас ждет аномальная жара и душные тропические ночи. Со среды станет чуть легче. Зной начнет спадать из-за прохладных воздушных масс северо-запада. Но придут дожди, грозы и шквалистый ветер, рассказали в «Метеогиде». Ожидается, что в четверг погодой начнет дирижировать очередной атмосферный фронт с юго-запада Европы. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, грозы. В пятницу погода останется под влиянием атмосферных фронтов. Они принесут кратковременные грозовые дожди. И в завершение о спорте. На проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу определился первый участник стадии 1/8 финала. Программу первого раунда плей-офф открыл поединок в Лос-Анджелесе между сборными Канады и Южноафриканской Республики. Сильнее в этом противостоянии со счетом 1-0 оказались североамериканцы. Команда Канады впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира, ее следующим соперником станет победитель пары Нидерланды-Марокко. На групповом этапе канадцы разгромили сборную Катара, сыграли в ничью с боснийцами и уступили швейцарцам. Сегодня стадию 1/16 финала футбольного чемпионата мира продолжат поединки Бразилии и Японии и Германия-Парагвай. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну, слушайте, друзья, это не станет для вас большим секретом о том, что все-таки Беларусь накрыла аномальная жара. Да, и из-за чуть ли не африканского зной ежедневно объявляют то оранжевые, то красные уровни опасности. Да, ох, без них бы, конечно, жилось гораздо проще. Но и тем не менее, жизнь-то продолжается. Люди ходят на работу, магазины, поликлиники, занимаются спортом. Даже кто-то умудряется заниматься какими-то делами по огороду. Ну и, в общем-то, мы решили выяснить, да, чего ж греха таить, на нашей официальной странице Радио Брестова ВКонтакте. А как вы, наши дорогие, справляетесь с жарой? Есть варианты ответа. Заходите, комментируйте, пишите о том, какие лайфхаки и методы народного, да, средства, возможно, да, помогают вам справиться с вот этой вот аномальной напастью, которая накрыла абсолютно полностью весь Брест и Брестскую область. Я уже не говорю про Беларусь в целом. В общем-то, ждем также обратную связь на студийном вайбере, номер которой плюс 375-33-399-00-11. Вот такая вот жаркая, я бы сказал, даже душная тема. Да, по хорошем либо плохом смысле этого слова вам выбирать. Ну и, конечно же, голосовать тоже вам. Давайте активно пообщаемся. Ждем ваше сообщение.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ох, и весь так год мы ждали лето, но когда оно приходит, жалуемся на жару. Как будто мы уже через это проходили, и вот опять. Но как же помочь организму, нам в целом и нашим близким, конечно же, будем выяснять на протяжении этого часа благодаря вашей активности в социальных сетях. Конечно же, пишите нам на наш студийный вайбер +375 код 33399 0011 и рассказывайте, как вы справляетесь с этой аномальной жарой. Ну, если уже говорить об источнике нашей жизни, вдохновения и так далее и тому подобное, это все-таки еда, друзья. Но вот во время жары не должно быть все очень-очень плотным. Есть нужно порциями, желательно по многу раз в день. И вместо каких-то горячих блюд все-таки необходимо отдавать предпочтение и большие плюсы холодным. Например, окрошки или холодным овощным супам. Ну, кушать надо меньше, чем обычно, но регулярно. Уменьшить до минимума наличие в вашем меню соленой и острой пищи, поскольку она-то и вызывает чувство жажды. Ну и жидкости нужно пить на протяжении всего дня небольшими порциями, в том числе чаечки, компотики из сухофруктов, морсы, компоты из каких-либо других ягод. Все-таки негазированная минеральная вода также приветствуется. Квас очень хорошо помогает во время жары, соки и вода с добавлением лимона. Вот, в принципе, и весь, наверное, перечень напитков, которые следует пить в жаркую погоду. Но все-таки стоит еще и воздержаться от употребления, понятное дело, чего. Потому что все-таки это как-то вызывает обезвоживание, друзья. Поэтому, как принято, это не спасает даже на водоемах. И лучше отдать предпочтение чему-то простому в виде воды или мороженого. Ну и, собственно, защитить свой организм от перегрева можно. Носить достаточно одежду светлую, яркую, прохладную, такого свободного кроя, желательно натуральных тканей, все-таки отдать предпочтение хлопку. Да, казалось бы, вот такие вот нехитрые советы, о которых мы зачастую забываем вместе с вами, потому что находимся вот в этой бесконечной гонке работа-дом-работа и не уделяя внимания важным, нужным вещам, которые могут сохранить, продлить вам жизнь, ваше состояние в целом, ваших близких и родных. Так что записывайте, мотайте на ус, ну и, конечно же, заходите на официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. Ну, подготовили мы для вас пост-опрос, и он оказался очень даже, кстати, как вы справляетесь с жарой. Есть следующие варианты ответа. Принимайте холодный душ, обильное питье, надевайте все легкое, оборачиваясь в мокрое полотенце, либо же безвылазно сидите в прохладном помещении. Итоги подведем, как всегда, в конце этого часа, поэтому оставайтесь с нами. Barbra Streisand.

0: Погода. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Но пройтись не только по волнам, но еще и окунуться в озеро, друзья мои, мечтает каждый первый белорус, который находится сейчас в офисе, в помещении, в машине, автомобиле, в общем, неважно, держит путь от точки А в точку Б и по каким-то причинам не справляется с жарой. Но эта участь все-таки коснулась абсолютно всех без основания, друзья мои. Но с такой температурой приходится жить и работать вопреки. Но что же делать для того, чтобы не стать вообще свидетелем теплового удара, не получить тепловой удар самому? И как обезопасить себя и своего близкого? Справиться надо как-то с жарой. И тут, наверное, на помощь все-таки приходят очередные лайфхаки. Но перед тем, как мы перейдем к ним, мы зачитаем сообщение, которое отправляете вы, наши дорогие слушатели. Вот, кстати, от Марии есть очень даже прекрасное такое коротенькое сообщение, в котором она пишет следующее. Ну что ж, мы заботимся о себе, имеем кондей в каждой комнате. У нас сейчас в спальне около 21 градуса. Красота! Но, кстати, Михаил, кстати, пишет, что любит выходить в достаточно легкой одежде, обуви. Жара тогда не напрягает, но подольше бы стояла такая погода. Вот все-таки, Миша, в надежде на то, что такая погода продлится, но давайте будем откровенны, друзья, не так жарко должно быть у нас в стране, все-таки чуть-чуть попрохладнее, ну и, конечно же, побольше наступает моментов для того, чтобы, наверное, наслаждаться вот свободным временем на открытом пространстве, то есть все-таки не сидеть дома, сложа руки где-то в холодном помещении, а как-то больше поактивничать, поучаствовать для себя, позагорать кое-то веки и, конечно же, обрести такой красивый бронзовый загар, но не в такой аномальную жару. Будьте внимательны. Ну и, конечно же, по традиции, в конце этого часа мы подведем итоги и все-таки выясним, как именно вы справляетесь в жару, наши дорогие белорусы, наши прекрасные радиослушатели. Заходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и голосуйте. Итоги подводим уже совсем скоро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай.
4: Шеринг.
2: Чатинг.
4: Стриминг.
2: Скроллинг.
4: Киссинг.
2: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: 10.52 в стране, это самое точное. Добро пожаловать к нам на волнах Радио Бриз. Самое доброе утро потихонечку уже закрывает свою утреннюю веселую смену. Ну и, конечно же, мы готовы подвести итоги этого часа и узнать, насколько вы, наши прекрасные и дорогие радиослушатели, умеете переживать эту жару. Это так не странно. Вы наверняка заходили уже на официальную страницу Радио Бриз во ВКонтакте и голосовали. Выбирает для себя вариант, как вы справляетесь с этой знойной погодой у нас в Беларуси. Есть, значит, у нас следующие варианты ответ, среди которых принимать холодный душ, обильное питье, надевайте все самое легкое, либо оборачивайтесь в мокрое полотенце или безвылазно находитесь в прохладном помещении. Но вот так вот подводить, посмотреть, покрутить телефон и действительно выделить кого-то из наших слушатели, радиослушатели, наверное, отдельно не получится. Все-таки в процентном соотношении я понимаю, что вы предпочитаете находиться дома в подобное время суток. Понятное дело, когда жара на улице и нужно каким-то образом спасаться. Ну, 100% безоговорочное, да, безвылазно сидите дома. Ну, вот, собственно, таковы реалии у нас. Хотя, судя по последним вот выходным дням, действительно, когда вот жара только-только стала устанавливаться на территории нашей страны, я наблюдал следующее. Многие люди действительно приезжали на пляжи и водоемы наши общественные и, конечно, проводили там время. Занимались, кстати, активно разного рода спортивной игрой. Ну и, собственно, как-то, знаете, хотелось сказать, компенсировать жару жарой, да, то есть при этом люди успевали и позагорать, и поактивничать, и, наверное, вспотеть не один раз. Ну и, собственно говоря, в этом ничего плохого не вижу. Главное, чтобы рядом находился водоем, главное, чтобы рядом продавались какие-то отдельные палатки, продавали воду, желательно холодную, ну и, конечно, с хорошей компанией, как будто бы можно все это пережить. Вот так вот и есть, друзья мои. Вот поэтому и будем мы с вами прощаться. Почему? Потому что я знаю, что сейчас вы находитесь в самой любимой, в самой проверенной компании «Радио Брест». Буквально через час небольшим встречаете в студию мою коллегу Юлю Маску, которая останется вместе с вами на протяжении с 12 до 15.00. Ну, а я без ложной скромности прощаюсь с вами до завтра, традиционно с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Влад Романенко был с вами. По традиции всех обнимаю. До завтра. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом вашей многолетней созидательной деятельности, направленной на всестороннее развитие своей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и свершений на благо туркменского народа. К другим новостям. За тем, как Киев обостряет отношения с Минском и пытается втянуть Беларусь в конфликт, наблюдают сейчас во всем мире. Немецкое издание «Юнге Вельт», анализируя поведение руководства Украины, сравнивает ее с тактикой нацистской Германии, которая в 1938-39 годах предъявляла Чехословакии и Польше один ультиматум за другим. На нас давят поэтапно. А теперь Киев выдвинул новые требования. Беларусь должна остановить асфальтирование дорог и реконструкцию мостов. Не только в регионах и тем более при границе идет реконструкция мостов. До 2030 года только в столице более чем из 100 мостов и путепроводов отремонтируют не менее 30 требующих особого внимания. Причем 26 из них уже обновили. В самой Украине назрел кризис коммуникации между высшим руководством страны, сектором безопасности и силовиками на местах. Делая подобного рода заявления о том, что кто-то на кого-то готовится напасть, доклад запрашивают и у других силовых военных ведомств, возможно, и союзников.
0: Новости.
1: Спортивным событиям. Брещанин Евгений Золотой завоевал серебро на третьем этапе Кубка мира по академической гребле 2026 года, который проходил в швейцарском Люцерне, сообщает Белта. В финале мужской одиночки Золотой показал второй результат, уступив менее 2 секунд олимпийскому чемпиону Парижа немцу Оливеру Цайдлеру. Топ-3 замкнул американец Сэмюэл Мелвин. Месяц назад на первом этапе Кубка мира в Испании Евгений также был вторым. Ранее на канале в Люцерне Золотой одержал победы в предварительном четвертьфинальном и полуфинальном заездах. Белорусские спортсмены продолжают подготовку к континентальному форуму, который с 31 июля по 2 августа примет Италия. Главный старт сезона в академической гребле чемпионат мира пройдет в Нидерландах с 24 по 30 августа. И в завершение. Правоохранители Брестской области напомнили о смертельной опасности, которую таит в себе запертый в жару на парковке автомобиль для детей и домашних животных. Многие водители ошибочно думают: отбегу в магазин буквально на 5 минут, ничего не случится. Однако салон машины под прямыми солнечными лучами превращается в настоящую духовку за считанные мгновения, предостерегли в милиции. Не оставляйте детей одних в авто даже ненадолго. Что касается животных, то собаки и кошки не умеют потеть, как люди. Охлаждение их организма происходит только через дыхание, а в душном раскаленном салоне этот механизм быстро отказывает, приводя к отеку мозга и остановке сердца. Помните, беспечность стоит жизни. Заботьтесь о тех, кто не может позаботиться о себе сам, заключили в УВД. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39. В Барановичах 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39. В Барановичах 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Брест отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина белорусский лидер назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям.
2: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестки дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Первый заместитель премьер-министра Николай Снабков в беседе с журналистами озвучил главный тезис президента Беларуси Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран, передает Белта. Могу сказать, по большому счету, главную фразу тезис президента, что пришло время углубить наше сотрудничество по всему спектру инвестиционных и экономических отношений, подчеркнул Николай Снабков. Первый вице-премьер отдельно остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Он обратил внимание на то, что промышленное сотрудничество Минска и Пекина включает 11 технологий, которые являются критичными для Беларуси. Мы хотим их приобрести и совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами. Это для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны, резюмировал Николай Снабков.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. К 35-летию легендарного музыкального фестиваля «Славянский базар» в Витебске в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве представлены костюмы звезд, васильки и знаменитая мелодия за аплодисменты. Посетители могут увидеть знаменитый концертный костюм Владимира Мулявина. Именно в нем он исполнил свою пронзительную молитву на сцене летнего амфитеатра в 1994 году. Кроме того, каждый, кто придет на выставку, может стать участником необыкновенной инсталляции. За громкие аплодисменты и прозвучат знаменитые позывные Витебского форума искусств. На ВДНХ представлены макеты двух главных площадок Славянского базара. Это летний амфитеатр и концертный зал Витебск. Также среди экспонатов уникальная фестивальная валюта «Васильки», различные призы и сувениры, буклеты, аккредитационные бейджи и многое другое, что имеет самое непосредственное отношение к истории любимого во многих странах фестиваля. И последнее. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии общественного здоровья рассказали, как уберечь ребенка от жары, сообщает Белта. Перед выходом на солнце наносите на открытые участки кожи ребенка солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты. Во время прогулок ребенок обязательно должен быть в головном уборе светлых тонов. Одежда должна быть легкой и свободной из натуральных тканей. Специалисты не рекомендуют находиться под прямыми солнечными лучами в течение всего дня. Оптимальное время для прогулок и активного отдыха утренние часы до полудня и вечерние после 16. Загорать детям под открытыми солнечными лучами рекомендуется только при температуре воздуха не выше 24 градусов. Купание детей в открытых водоемах разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах. Также необходимо следить за питьевым режимом ребенка. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 34 до 39.

0: Это мы. Всем привет-привет. Самая позитивная радиостанция страны вступает в свой сегмент дневной с 12 до 15 здесь, в студии прямого эфира. Юля Майская, я рада каждому из вас, кто вместе с нами решил, знаете ли, противостоять этой невыносимой жаре. Друзья мои, но по-другому сказать, конечно, не могу никак. Как сохранить хорошее самочувствие в жаркие дни, друзья мои? Задумывались об этом? Но летняя жара – это не только время отдыха, правда, прогулок и поездок на природу, но и период повышенной нагрузки на наш организм. И сейчас с приходом этого времени 12-11 студийные показывают, знаете ли, четко это понимаешь. Казалось бы, не так много сделал, но уже устал. Как? Почему так сложилось? В общем, друзья мои, при высокой температуре воздуха усиливается у нас с вами потоотделение, организм быстрее теряет жидкость и минеральные вещества, возрастает, понятное дело, нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И, знаете ли, сердечные дела становятся не столь актуальными и важными в такую жару. Если не соблюдать простые меры профилактики, жара, конечно же, может привести к ухудшению самочувствия, обезвоживанию, тепловому, даже солнечному удару. Поэтому, друзья мои, питьевая вода с собой – да. Головной убор с собой – да. Стратегически важный объект на своем теле – это ваша голова, и все, что внутри в ней находится – это думающие наши с вами мозги. Обязательно укрываем, сохраняем, приумножаем. Сделать это сложно, так или иначе, вот в такую жаркую погоду, но все возможно. Здесь заряжены прохладительные плейлисты для вас, уважаемые люди. Поэтому делайте громче и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами так или иначе по пути. Нас можно брать с собой дорогу и слушать онлайн. radiobrestfm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. А еще можно, конечно же, прибегнуть к умной колонке и попросить ее, ну так, нежно, да? Все женщины любят нежнее, поэтому сказать: «Алиса, включи Радио Брест». И тогда мы станем ближе с вами друг к другу. Но сказать так, давайте держаться вместе, ну, не совсем хорошо, правда? Потому что вместе оно как-то жарче станет, друзья мои. Давайте будем друг от друга недалеко заряжаться энергией, охлаждаться нашими треками и так или иначе выдыхать, друзья мои. Ну, по крайней мере, Кравченко Настя и Стас Ярушин нам рекомендуют: выдыхай. А мы что? А мы согласны? Вдох-выдох, вдох-выдох. Питьевой режим, шляпки на голову и, конечно же, прохладительные треки вам в дорогу. Пусть этот рабочий день продлится в нашей компании. Всем привет!
1: Наши треки.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья мои, день сегодня какой особенный. Почему? Да потому что до окончания этого первого дня, первого месяца лета, друзья мои, остается, да, буквально раз и два. И просчитались. Ну что, не ожидали, что пролетит месяц, этот июнь, так быстро? Да, абсолютно. А еще больше, конечно, мы так или иначе с вами не ожидали той жары, в общем-то, в которой нам предстоит с вами жить. Красный уровень опасности, друзья мои, объявлен синоптиками до 39 градусов тепла, да, температура воздуха. Но а что происходит на солнце, я уж прямо боюсь представлять. Но, тем не менее, друзья мои, понедельник принято недолюбливать. Да, мол, понедельник, еще и такой жаркий, день тяжелый, начало рабочей недели. Но 29 июня будто решил, мне кажется, исправить эту репутацию и собрал в себе все, что умеет утешать. Да, друзья мои, даже народный календарь на самом деле назвал этот день 29 июня мягко и по-доброму тихо, утешитель. Как вам такая история, да? Может быть, это вам поможет каким-то образом настроиться все же по-прежнему на день сегодняшний. Но уже не так страшно, правда? Работать в понедельник уже вроде за утро и попривыкли. Тем не менее, друзья мои, сегодня отмечается Международный день промышленного дизайна. Так что, если имеете к этому непосредственно отношение, вас с праздником. Международный день тропиков. Если вы сегодня отдыхаете на пляже, отмечая этот день, тогда мы за вас очень рады. Будьте предусмотрительны, берегите себя, абсолютно защищайте себя разного рода кремами, да, которые дадут возможность все-таки вашей коже загореть, но не сгореть. Это очень-очень важно. Кстати, сегодня, добираясь на работу, утром я наблюдала людей, которые, да, понедельник, а им все нипочем. Они просто вот на пляже лежу, просто не можу. И, знаете, порадовалась я, правда, очень здорово, и это очень-очень круто. Международный день рыбака. Друзья мои, стоит ли на рыбалку отправляться? Вот такой жарой уж я не знаю. Кстати, если нас слушают вдруг рыбаки, расскажите вообще, в такой жаре, вот в такой период, клев может быть? Слушайте, либо рыба все-таки уходит на дно, там, где попрохладнее, друзья мои. Ну да, в общем, праздник всех, кто умеет часами сидеть с удочкой и называть это отдыхом даже в такую жару. Ой, друзья, я не знаю, я вообще не понимаю этих людей, но, тем не менее, принимаю это хобби. Далее, Международный день грязи сегодня, да. Самый честный праздник, мне кажется, детский в году. В этот день официально разрешается испачкаться с ног до головы и не получить за это нагоняй. Придумали его педагоги, которые убеждены, что игры в грязи — это не баловство, друзья мои, а важная часть взросления. Вы с этим согласны? Родители маленьких детей, расскажите. И ведь не поспоришь ты на самом деле, потому как возня в лужах, да, закаляет, развивает фантазию и учит не бояться испачкать руки, ноги, шортики, футболочки и так далее. Так что, если 29 июня вы увидите счастливого ребенка, в грязь головой до пят, знаете, он просто отмечает праздник, ну и мама рядом идущая недовольная. А нет, хотя довольная, понимает, что раньше все это дело руками стирали, а сегодня постирает, стиральная машинка. Потрясающе, правда? Друзья мои, сегодня еще день рождения Минского метро. Отмечается 29 июня 1984 год. Минске торжественно открылась первая линия метрополитена, и столица Беларуси стала 9-м городом Советского Союза с собственной подземкой. Подземка, слушайте, как звучит прохладно, правда? Эх, хорошо стало. Двигаемся дальше, охлаждаемся нашими треками. Ловите!
0: Радио Брест.
2: Archie, baby.

0: Погода.
1: А жара-то по-прежнему набирает обороты, друзья мои, поэтому предельно будьте внимательны, обязательно берегите себя, ведь правда, это не шутка, красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Бресте непременная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный 4,9 и при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики от 34 до 39 градусов. В Барановичах 34-36, в Пинске 36-38, в Бресте сегодня 37-39 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну как же притяжения нет? Мне кажется, что в этой жизни притяжение есть всегда, друзья мои. Ну, кто-то может его ощущать, кто-то нет, но тем не менее. Если мы вас сейчас притягиваем своим плейлистом, своим зарядом, друзья мои, охлаждаем вас в эту жару, тогда это невероятно круто. Если между нами установилось это самое пресловутое, да, такое вот притяжение, это да, для меня лично гордость. Поэтому к вам летит огромный привет всем без исключения, кто вместе с нами на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест испытывает это самое пресловутое, да, притяжение в понедельник. Это же круто. Друзья мои, вообще притяжение нас тянет к людям, похожими на наших родителей. Оказывается, вы знали это? Эксперты утверждают, они люди умные, да, или, в общем-то, напоминающим собственный позитивный опыт. Важно потребности в эмоциональной безопасности у каждого из нас, поэтому мы так или иначе ищем того, кто дополняет наши сильные и слабые стороны вместе с тем. Так что, друзья, будьте притягательны для окружения, будьте притягательны для удачи и помните, так или иначе, дорогу осилит идущий, друзья мои. Если эта жара не дает вам возможности двигаться быстрее, тогда сядьте, отдохните, выдохните. Нет, вы совсем неудачник, вам просто нужна передышка. Но если вы для себя определяете цели, конечно же, двигайтесь к ней с открытым сердцем и с добром к людям, тогда обязательно все случится. Я в этом уверена на 1000%. Ну и помните о том, как сказал один невероятно кучерявый, красивый парень, ведущий, да, именно так, парень Кирилл из Гродно, а он сказал однажды: неважно, с какой скоростью ты двигаешься, главное не останавливаться. Так вот, мы не останавливаемся, мы делаем все для того, чтобы, друзья мои, влюбляться, для того, чтобы друг друга произрастать и для того, чтобы так или иначе радовать эту жизнь и радоваться ей, потому что жизнь невероятная, прекрасная штука. И помните, любовь правит миром. Ни в коем случае не красота, как мне кажется, потому что на сегодняшний день эту красоту можно дорисовать, подрисовать, подрихтовать и так далее. Так что красота в глазах смотрящего и красота внутри нас. Больше прохлады, больше красоты, больше сегодня решений и, конечно же, ответов на самые сложные вопросы в этот понедельник. Полетели дальше. Охлаждаемся вместе.
1: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Мария Краймбрери, ты так и знал. Такой повествовательный, такой чуткий, такой тонкий, такой, знаете ли, сердечный трек. Сингл «Ты так и знал», мне кажется, глубоко. Такая автобиографичная личная работа Марии Краймбрери. Да, релиз, который состоялся в конце августа 25 года, трек стал вместе с тем действительно прощальным таким письмом и искренней благодарностью человека, который искренне любил певицу, но чьи чувства она не смогла разделить. По признанию, кстати, самой Марии Краймбрери, она испытывала чувство вины перед хорошим человеком, друзья мои. Но ведь часто в жизни так бывает, когда хороший человек не становится для тебя любимым человеком. Ну, из-за этого появляется чувство вины. Если по-прежнему чувства со стороны другого человека тебе навязываются каким-то образом, ты все больше испытываешь это самое пресловутое чувство вины. Из-за того, что в отношениях с хорошим человеком когда-то в биографии Марии Краймбрери сработала не математика, друзья мои, не химия, вместе с тем какой-то другой абсолютный предмет. А вот «Ты так и знал», получилась такая вот личная песня. Кстати, в процессе создания композиции певица пришла к важному жизненному выводу. Она осознала, что не хочет заставлять себя строить жизнь с тем, кому не лежит душа. Да, этот сингл стал для нее такого символа освобождения от необходимости просчитывать любовь и соглашаться на меньшее, что в итоге привело к ее гармоничным и счастливым отношением с давой и рождением ее малышки. Это потрясающе. Друзья мои, всегда делайте все от сердца. Влюбляйтесь от сердца. Делайте свою работу от сердца. Конечно же, друзья мои, где бы вы ни находились сейчас, в каком отрезке и периоде своей жизни, правда, есть отличный просто способ добиться результата. Делайте все с сердцем, и тогда обязательно все получится. А еще отсутствие зависти. Это точно жизнь доказывает, что завистливые люди добиваются меньше успеха. А если добиваются в результате такого пылкого чувства, я тебе сейчас покажу, вот это соперничество рождается. Как правило, итог таких людей потом не особо радует. А давайте лучше будем радоваться вашим достижениям, нашим трекам, прохладительным и, конечно же, новому этапу – лету.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В условиях жаркой погоды, чтобы исключить причинение вреда жизни и здоровью людей, наниматель обязан организовывать трудовой процесс с учетом требований законодательства, сообщили Федерации профсоюзов Беларуси. В частности, необходимо обеспечить кондиционирование воздуха либо воздушное душирование рабочих мест. Также должно быть организовано обеспечение работников питьевой водой. Работникам должны быть предоставлены помещения или специально оборудованные места для отдыха. Важное значение имеет и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Еще одной мерой по защите работников является установление дополнительных регламентированных перерывов для отдыха. При работе в сильную жару в отдельных организациях может корректироваться режим рабочего дня. Сообщить о фактах нарушения охраны труда, несоответствующих условиях работы, можно по единому бесплатному номеру 8 801 111 11. Специалисты работают ежедневно с 8 до 20 часов. 2 июля нотариусы Брещины будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Республики Беларусь, примут все нотариусы Брестского нотариального округа. В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и иным. Полный список нотариальных контор и бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Житель Кобрина незаконно хранил незарегистрированное оружие и боеприпасы в хозяйственной постройке. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома. Правоохранители, проверяя оперативную информацию, пришли к 71-летнему жителю Кобрина. Во время беседы с пенсионером информация подтвердилась. Милиционеры обнаружили незарегистрированное оружие и патроны. Мужчина пояснил, что в начале 90-х работал на авторемонтном заводе по изготовлению запчастей. Именно тогда он решил самостоятельно сделать револьвер. Помимо самодельного револьвера, кобринчанин несколько десятилетий хранил в подсобном помещении 75 пистолетных патронов, более 90 спортивно-охотничьих, а также более 300 граммов дымного пороха промышленного изготовления, относящегося к категории метательных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело. Где были побиты температурные рекорды, рассказали Белта в Гидромете. За выходные были побиты месячные рекорды температуры воздуха на станции Гродно-Волковыск-Щучин. В высоком столбике термометров поднялись до 37 градусов. В Ивацевичах – до 36,3, в Пружанах – 36,4, в Бресте – до 37,6 градуса. Пинск повторил предыдущий рекорд 2021 года – плюс 36,1 градуса. Сегодня в стране по-прежнему сохраняется жаркая погода. На большей части территории воздух раскалится до 35-39 градусов. И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: радио Брест.
1: Охлаждаемся вместе. Да, друзья мои, даже от того, что понедельник, и работать в нем не так просто из-за красного уровня опасности, не вместе с тем приводит нас чувство. Правда, понедельник не охлаждает. Он даже не раздражает в какой-то момент, потому что четко все мы понимаем, что раздражает эта жара. Друзья мои, а вот как бы тем, у кого, например, сегодня 29 июня, день рождения. Человек планировал, несмотря на то, что понедельник, отметить день рождения, знаете ли, шашлычным ароматом там после рабочего дня. Да, все это можно сделать только ближе туда к 9, а может быть лучше для комфортного времяпрепровождения 10 часам. Только вот имейте в виду, что жуки майские тоже, в общем-то, влетают на прогулку плюс-минус в это время. Так что нужно как-то с ними будет договариваться, друзья мои. Если вам необходимо это самое охлаждение здесь и сейчас, мы готовы вам его предоставить. Заряжены на прохладу. Наш плейлист, друзья мои, готов звучать в ваших наушниках, в ваших динамиков и, да, ваших радиоприемников, если вы сейчас на работе и подумали, что ай да ну, не пойду я на обеденный перерыв в эту самую жару. Буду сидеть под кондиционером в офисе. Правильное решение. Абсолютно поддерживаю и разделяю. Но те, кто собирается, в общем-то, погулять немного в обеденный перерыв и кислорода подышать, знаете, кислород будет очень горячим, друзья мои. Да, это точно. Головной убор, вода в сумку, в рюкзак. Обязательно с собой, пожалуйста, про это не забывайте. Ну и что?

Касается домашних питомцев, так или иначе, я очень надеюсь, что, уходя сегодня на работу, вы оставили наполненные миски с водой в огромном количестве. Друзья мои, вместе с тем, я готова радовать вас сегодня вашими же сообщениями здесь. Час приветов. И поздравления стартуют в рамках этого периода до 14.00. Продлится он в вашей компании, этому я несказанно рада. Итак, 33-код-399-00-11, номер студийного Файбера. Уже жду ваши горячие сообщения. Передайте привет прохладительные своим коллегам. Почему бы и нет? Своим близким тоже идет в зачет. Ну, а если у кого-то календарное событие, давайте поздравим именинника. Ему будет очень приятно. А еще, друзья мои, 9900 наш короткий номер смс-портала. Туда тоже можно отправлять ваши сообщения. Зачитаю с большим удовольствием. Независимо от того, где вы находитесь, нас объединяет она. Любимая радиостанция. Самая позитивная радиостанция страны. Если в этом вы еще сомневаетесь, тогда обязательно берите нас с собой в дорогу с самого утра и до позднего вечера, чтобы убедиться в этом на 100% и уже четко знать, что да, они абсолютно правы. Ну а пока жду ваши прохладительные приветы, друзья мои. И всем приятного аппетита, безусловно, желаю в этот обеденный перерыв и думаю о том, что, друзья мои, мы все с вами так или иначе немного сбросим лишних кг. Почему? Да потому что так или иначе в жару хочется меньше есть, больше пить, и так или иначе это влияет прекрасным образом на наш с вами организм. Здесь Юля Майская, всем рекомендация: не ревнуйте никого, прохлаждайтесь, влюбляйтесь и залетайте в это лето. Ведь так или иначе месяц лета уже позади, друзья мои, сегодня 29 июня, показывает календарь. Я жду сообщения, готова зачитывать час приветов и поздравлений. Не теряйте этой самой возможности. Yeah.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощности в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

и мы, Радио Брест, а это, друзья мои, час приветов и поздравлений. Тот самый, да, охлаждающий, друзья мои, тот самый, который однозначно заставит улыбнуться близких, родных людей, которые, возможно, даже и не подозревают, что приветик им уже прилетел, и я готова отчитывать за очень хорошее настроение, друзья мои. Кто-то говорит о том, что жара выматывает людей, но, читая ваши послания, друзья мои, делаю вывод о том, что вы совсем даже и не вымотаны. Вы заряжены на этот понедельник, сохраняя только самые лучшие мысли и эмоции. И это невероятно круто. И спасибо всем вам огромное за обратную связь. Если вы еще не с нами, не в нашей компании, тогда обязательно присоединяйтесь. Пусть привет, который прилетит с нашей волны, я озвучу его здесь в прямом эфире, станет таким отличным дополнением и классным настроением к этому дню для вашего близкого человека. 33-код-399-0011, студийный чат Viber активен для ваших посланий, а также короткий номер 9900. Да, готова зачитывать. Итак, сообщение прилетело. Ну, такое, знаете ли, даже слезу вот как-то пробило. Пробило у меня слезу, потому что я очень к этим делам такая прям вот, когда касается вопрос мама, дети и так далее, и так далее. Лора прислала сообщение, и вот что пишет. Здравствуйте, Радио Брест. Сегодня у меня очень важное и волнительное для всех нас поздравление. Очень хочу поздравить от всей нашей семьи нашего дорогого сынулю Курилюка Захара. Поздравить с окончанием университета. Захар. Молодец, что я могу сказать. Поздравляем тебя, сынок, пишет Лора. Невероятно гордимся тобой. Ты большой молодец. Теперь начинается самая интересная глава в твоей жизни. Взрослая, полная самостоятельных решений и планов. Пусть полученные знания станут крепким фундаментом, а впереди откроются сотни блестящих возможностей. Не останавливайся на достигнутом. Верь в свои силы, а мы всегда будем рядом, пишет мама. Также не могу не поздравить твоих товарищей, ребят, однокурсников, которые делали с тобой все эти годы учебы в НТУ нужные дела. В общем-то, и делили будни студенческие, были рядом в трудные радостные моменты. Ребята, Кирилл, Тимончик, Ваня, Матвей, Максим, вроде никого не забыла, пишет Лора. Вас также с окончанием универа. Также держать нос по ветру, желаю Юля Майская. И вообще, ребят, вы большие молодцы, конечно же. И мама Лора от всего сердца поздравляет, конечно же, своего сына Захара. Имя какое у парня, да, и всех друзей. Захар, дальше больше, дальше лучше. Пусть обязательно все сложится, случится. И уверена, что человек с таким именем будет достигать высот. И обязательно не растеряйте ту дружбу, которую приобрели в студенческие годы со своими товарищами. Пронесите ее на протяжении всей жизни, потому что поддержка друзей и просто молчаливые друзья рядом в какой-то этап жизни очень-очень важны. Ну что, Курилюка, Захара, поздравляем от души с окончанием вуза и даем такое наставление. Вперед, большой молодец, пусть все в жизни обязательно сложится наилучшим образом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бреччине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 18 до 23, а днем от 30 до 34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, а днем 32-34 тепла. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Реклама.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

продолжаю, друзья мои, зачитывать ваши сообщения. 33-код 399-0011. Это час мы посвящаем вашим приветам и поздравлениям, которые в одну секунду охладят, я уверена. А может быть, наоборот, заставят как-то встрепенуть немного и заиграть своими чувствами. Абсолютно всякое может быть, друзья мои. В общем-то, если соскучились по любимому человеку, и точно знаете, что он слушает нас, Радио Брест, тогда сделайте приятно, да. Напишите сообщение, я с удовольствием зачитаю, передам, друзья мои. Но если есть событийный момент, такой календарный, день рождения только раз в году и выпадает как раз-таки на 29 июня, тогда тоже сообщите об этом, поздравим именинника от большой родиной души. Правда, ему понравится. Так, сообщение от Жени прилетело. Значит, он пишет вот что. Сегодня первый день недели, а значит, новый дан отчет. Часы, минуты пролетели и увлекает нас вперед. Пусть понедельник будет легким, желает Женя всем. И на всю неделю зарядит, и дням другим пусть путь откроет и на свершение вдохновит. Жень, спасибо огромное за эти самые пожелания. Пусть так и будет. А самое главное в этом деле, что? Да, не устать, друзья мои. Не устать и зарядиться бодростью духа, оптимизмом и, конечно же, прохладой. И сейчас скажете, что, Юль, ну что вы имеете в виду? Прохлада и работа – вещи несовместимые. А я вам хочу сказать, а вы попробуйте, попробуйте. Ну, а если уж не поможет, тогда, друзья мои, отправляйтесь в Сморгонь. Почему бы и нет? Я вот знаю, например, что Женя ждет нас в Сморгоне. А что там будет? Там будет. Ну, во-первых, вся страна будет отмечать День независимости Республики Беларусь, друзья мои, команда. Радио Брест едет в Сморгон для того, чтобы вас поздравить с этим важным днем в истории нашей страны. Да, друзья мои, в честь Дня независимости Республики Беларусь, музыкальный сет от диджея First Line и ведущих Влад Романенко и меня, Юли Майской, залетим к вам в город, друзья мои, и сделаем лучшую вечеринку этого лета у вас в Сморгоне. Старт в 23:10. Там у вас будет диджей First Line, Влад Романенко, Юля Майская, 3 июля, площадь Ленина, Сморгонь. Сверим часы, сверим даты и встретимся там, друзья мои. Будет, правда, прохладно. Жары не обещаем, но классные зажигательные хиты от диджея First Line однозначно будут, друзья мои. Так что, если вы слушаете нас онлайн в Сморгоне, radiobrest.fm.by, заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте. Тоже готовы зачитывать ваши сообщения и всей Гродненской области передадим. Им привет, друзья мои. Ну, а если вы житель первого региона, тоже готовы зачитывать ваши сообщения с большим удовольствием. А если вы охлаждаетесь благодаря звучанию здесь прохладительных треков, тоже зачитываю сообщения. Если вы далеко-далеко, где-то там, может быть, полетели в Турцию и взяли Радио Брест с собой для того, чтобы чувствовать связь с домом. Иногда такое бывает, да? Говорят эксперты, что на сутки 3-4 приходит осознание: «Я скучаю по дому». Я скучаю. Не дадим вам скучать. И, конечно же, друзья мои, обязательно берегите себя в эту жару сегодня. А вот сообщение прилетело. Иванова на связи. Андрей пишет: «Добрый день. Передайте моей жене Маринке большой привет. Я ее люблю. Она у меня красавица. Плавает в бассейне. Мы слушаем Радио Брест. Спасибо за отличное настроение». Спасибо, кстати, своим любимым девчонкам. Позвоните, если что.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

0: радио. Брест.
1: Календарь показывает сегодня 29 июня. Да, вот так. Первый день я... Еще что день? Так мне хочется день сказать, потому что первый день рабочей недели новый. Но предпоследний день первого, друзья мои, летнего месяца так или иначе подходит к своему логическому завершению. Или первый месяц лета. Да, друзья мои, совсем скоро с нами распрощается. И окончание этого июня выдалось очень-очень жарким. Понедельник, термометры зашкаливают. И в такой знойный день так или иначе. Иначе хочется услышать что-то искреннее, правда? У вас есть еще возможность передать правильные, прохладительные, не жаркие. Привет, друзья мои, в рамках этого часа, потому что час приветов и поздравлений подходит к своему логическому завершению. Поэтому я готова еще парочку сообщений зачитать с большим удовольствием. Если успеете, напишите 33-код 399-0011. Лично я, Юля Майская, передаю огромный привет нашему внештатному дорожному корреспонденту Сергею Автокомплекс Брест, который пишет нам сообщение, очень переживает за каждого из вас, дорогие друзья. Варшавский мост, средняя полоса в сторону Грибного канала, пробка от Краснознаменной. Будьте предельно внимательны, друзья мои, если там так все как есть. Сообщение было отправлено чуть ранее, может быть, там уже и все хорошо. Но вместе с тем Сергей предупреждает, будьте осторожны на перекрестке Красногвардейской и Радужной. Возле Евроопта не работает светофор. Друзья мои, жара как-то выбивает нас немного из колеи, да, правда? Поэтому предельно внимательные, уважительные, да, обеспечьте, пожалуйста, правильное участие в дорожном движении. И если кому-то понадобится помощь, обязательно окажите ее. И представьте себя на месте того человека, который нуждается в какой-то момент в помощи. Ну и будьте предельно аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения, потому что не исключено, что в такую жару, находясь за рулем, человеку может стать не хорошо, поэтому будьте бдительны и берегите себя вместе с тем. Так, а вот Егор нам пишет: здравствуйте, хочу передать огромный привет и хорошее настроение пожелать всем, кто сейчас на работе. Пусть этот день будет легким, как бриз. Желает всем Егор. Егор, спасибо вам большое. Так, сообщение из Пинска от Елены напишет: здравствуйте, в такую жару остается только слушать вас и час приветов, поздравлений и мечтать о море, чем я, собственно, и занимаюсь. Ой, да, слушайте, мечтать о море, вы знаете ли, это сама мысль немножко охлаждает. Давайте, попробуйте, если очень жарко. Представьте море, представьте бриз, друзья мои, как эта самая морская водичка омывает ваши стопы, друзья мои, и там на баре уже готовят для вас невероятно вкуснейший коктейль, просто авторское исполнение от красивого бармена. Ну как, нормально кто-то представил? Итак, друзья мои, вот еще сообщение прилетело. Здравствуйте, передаю пламенный привет своей семье и всем друзьям, кто вместе со мной сейчас отмечает мой день рождения. Меня зовут Павел, и мне сегодня 30. Оу, Павел, как здорово, что вы сам написали. 30 – это же начало-начал. Это же красавец мужчины. Это когда все впереди. Павел, с днем рождения! Пусть обязательно все в жизни получится. Ожидания будут оправданы, а рядом с вами будут топать самые надежные люди по жизни. Ну и спасибо, что свой день рождения отмечаете в нашей компании. Здесь Юля Майская. По-прежнему всем вам огромный привет передаю. Группа «Серебро» на подходе. Услышимся в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В Брестской области 9 из 16 районов включились в уборку озимого ячменя. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. К уборке приступили Брестский, Каменецкий, Березовский, Драгичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Пинский и Пружанский районы. В жатву пока включилась 31 сельхозорганизация региона. Убрано 8% к плану, рассказал первый заместитель председателя облсельхозпрода Виталий Рудь. Он добавил, что аграрии Драгичинского района уже убрали почти треть площадей озимого ячменя. Всего в области намолочено 10 тысяч тонн зерна при урожайности 38 центнеров с гектара. По предварительным прогнозам, на этой неделе остальные районы Брещины должны приступить к жатве. Также аграрии Брестской области занимаются уборкой овощного горошка в Столинском районе и тереблением льна в Драгичинском и Пружанском районах. Скошено более трети площадей трав второго укоса. К другим новостям. Совет Безопасности ООН сегодня вечером по минскому времени проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Председатель общества знания Алексей Авдонин объяснил, почему эта тема должна оставаться в повестке на самых высоких международных площадках и в СМИ, сообщает СБ/БАИ. Прежде всего, он отметил заслуги белорусских дипломатов, благодаря которым эта тема вышла на уровень Совбеза ООН. Итогом всех разбирательств, конечно же, должно стать установление на высоком международном уровне, виновных в случившемся и принятие решения в отношении причастных к этому лиц. Это говорит о том, что мы имеем крайне высокий статус в системе ООН. Беларусь слышит и понимают. Наши материалы и доводы приняли к рассмотрению. Эксперт подчеркнул, международная оценка атаки на автобус важна не только для Беларуси, но и для всего мира.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Аномально жаркая погода стоит в эти дни. Какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить заморные явления на водоемах, рассказал заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шеленчук. Организован ежедневный контроль за состоянием всех водоемов области, особенно тех, которые традиционно считаются потенциально заморными. Риски возникают как на крупных озерах и водохранилищах, так и на мелководных прудах и сажалках. Сергей Шеленчук подчеркнул, что заморы могут происходить не только из-за падения уровня кислорода, но и из-за локальных природных процессов. В жару может усиливаться цветение воды. Мы пристально следим за экологической ситуацией в регионе и принимаем меры для упреждения проблемных ситуаций, подытожил Сергей Шеленчук. В Доме радио состоялась творческая встреча с народным артистом Беларуси, известным композитором Леонидом Захлевным. В центре внимания участников встречи оказалась история создания и новая жизнь легендарного произведения «Все цветы июля», которое уже на протяжении 35 лет является неизменным гимном Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В этом году к 35-му фестивалю организаторы подготовили сюрприз. Знаменитый гимн прозвучит в совершенно новом, современном переложении. Ответственность за создание новой аранжировки классики взял на себя композитор Леонид Ширин. По его словам, обновленная версия объединит эстрадных, фольклорных и классических исполнителей, что призвано проиллюстрировать жанровое многообразие Витебского фестиваля. И в завершение. С 1 июля вступают в силу изменения по уплате налога на профессиональный доход. Для плательщиков вводится ежемесячная минимальная сумма в размере 45 рублей. Для пенсионеров она составит 18 рублей. Если гражданин деятельность не ведет, то стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации. Иначе придется уплачивать налог даже при нулевом доходе. Во избежание необоснованного начисления необходимо не позднее 30 июня в приложении «Профдоход» пройти процедуру снятия с учета. Только после этого физические лица исключаются из реестра плательщиков, и налог на профдоход им начисляться не будет. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте опасности ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Арест.
1: Вместе, друзья мои, залетаем в этот час. Да, уже часы показывают 14:08, и, казалось, даже большая часть половины рабочего дня позади, друзья мои. После обеденного перерыва, вернувшись на свои места, а может быть, в течение целого часа, вы сидели под кондиционером и таким образом охладились. А дальше мы абсолютно с холодной головой готовы принять самые важные, правильные рабочие решения, друзья мои. Ну, а мы вас в этом обязательно поддержим. Пусть этот день, 29 июня, станет для вас днем, возможно, правильных выводов, обязательно, может быть, финальных решений в течение целого месяца. Вероятно, вы работали над какой-то задачей, какой-то дилеммой, и сегодня все свершилось и получилось. Рады за вас безумно и поддерживаем вас во всех ваших начинаниях. Здесь Юля Майская, и безумно приятно находиться в вашей компании еще в течение целого часа, друзья мои. Всем охлаждающий привет летит. Кто в данном случае нас слушает за рулем, друзья мои, будьте предельно внимательны и аккуратны. В жаркую погоду действительно водителям рекомендуется избегать длительных поездок и обязательно иметь в машине запас прохладной воды и поддерживать водный балласт. Ну, кто знает, знает Сергей автокомплекс Брест. Он всегда очень переживает за водителей на дорогах Брещины. Друзья мои, высокая температура действительно снижает концентрацию внимания и реакцию, поэтому важно следить за микроклиматом, техническим состоянием автомобиля. Друзья мои, это очень важно, и своим самочувствием в целом. Если понимаете, что жара выбивает у вас почву из-под ног и педали из-под вашей ноги, не садитесь за руль. Дабы не создать аварийную обстановку на дороге и, конечно же, сохранить свою, друзья мои, в общем-то, свободу в том числе. Потому что все мы помним, что создание аварийной ситуации на дороге так или иначе влечет за собой административную уголовную ответственность. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, берегите себя, думайте не только о себе, об окружающих в том числе. Пусть информация, которую я вам расскажу, следующую охладит вас, может быть, даже где-то удивит. 29 июня, говорю я уже в третий раз за этот выход, друзья мои, и просто поражаюсь молча, как так? Как 29-е? Как пролетел первый месяц лета практически? Кто успел его зафиксировать в своих фото, в своих поездках? Расскажите и покажите. 3-3-код-3-9-9-0-0-11. Студийный чат Viber активен для ваших посланий. А именно, кстати, в этот день, в далеком 1916 году, состоялся первый полет самолета компании Boeing, друзья мои. А еще в 1958 году, именно 29 июня, Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу. Кто любитель футбола и следит за этим за всем, тот уже, наверное, с самого утра ликует. 29 июня, далекий 1984, не такой уж и далекий, скажу я вам. В Минске, я уже говорила об этом, напомню, открылся метрополитен. Да, еще в 2007 году, 29 числа, поступил в продажу первый iPhone, друзья мои. С тех пор их вышло уже

0: несколько вариантов. И если вы человек, который все время гоняется за новеньким айфоном, прекратите это делать, мне кажется. Потому что неблагодарно это дело. Но кто-то для себя выбирает именно вот такую гонку для того, чтобы спортом не заниматься, гоняться за новенькими айфонами. Каждому свое абсолютно, друзья мои. Далее уступаю место. Негатив Зиро, наши брестские ребята. Русская рулетка. Да, уступаю место.
1: Наши треки.

самой охлаждающей музыки вам в дорогу, друзья мои. Пусть наши треки действительно немного охладят ваш организм, вашу пылкость, да, и закипевшие мозги, ну, в какой-то, может быть, ситуации. Друзья мои, держите себя немного в руках, да, потому что та еще жаришка происходит на улице. В Брест действительно пришла настоящая жара. Город буквально плавится под солнцем, друзья мои. Это можно было ощутить в выходные, в том числе, когда ты наступаешь на землю. А песок просто разрывает твои стопы от того, что он невероятно горячий. Температура воздуха в эти дни подбирается к отметке, да, уже, что говорить, плюс 39. И для конца июня, мне кажется, такие цифры ощущаются почти экстремальные, друзья мои. Высокие температуры моментально отразились, конечно, на нашей с вами повседневной жизни. В магазинах стремительно, я заметила, раскупают вентиляторы. Там, где еще недавно, казалось бы, стояли целые ряды техники, сейчас остаются пустые полки. Когда температура внутри помещения начинает действительно приближаться к уличной, разговоры о комфорте, друзья мои, быстро превращаются все-таки в вопрос элементарного самочувствия, согласитесь. Ну и в такие дни вместе с тем медики традиционно советуют каждому из нас внимательнее относиться к нагрузкам, пить больше воды и по возможности избегать долгого пребывания на солнце в самые жаркие часы. Но особенно осторожными стоит быть пожилым людям, детям, те, которые на каникулах, и тем, кто тяжело переносит высокие температуры. Друзья мои, отдельный ажиотаж наблюдается, конечно же, вокруг автомобильных кондиционеров. Я тоже наслышана об этом на станциях обслуживания. В общем-то, выстраиваются очереди на диагностику и заправку системы охлаждения. Что вы за люди, а? Пока 39 не ударило в плюсе, а на солнце все 50, все было, в общем-то, очень даже ничего, да? А сейчас особенно остро стоит вопрос тем, кто не поменял кондиционер вовремя. Но асфальт нагревается так, что от него идет заметная марева. Лично я это наблюдала. Но вместе с тем, Брест Автодор вывел спецтехнику на охлаждение республиканских трасс из-за экстремальной жары. И так делали и все выходные, друзья мои, когда мы изнывали с вами у воды. Спецмашины дорожно-эксплуатационных направлений проводят регулярный полив проезжей части. Может быть, кто-то из вас даже это видел. Ключевых магистралей региона. Ну и главная цель этих мер, конечно же, защитить асфальтное покрытие от критического перегрева. Друзья мои, обеспечить безопасность дорожного движения. И я еще раз напомню, что если вы вместе с тем чувствуете, что солнце влияет на вас очень, знаете ли, плохо, тогда оставьте свой автомобиль дома обязательно. И общественным транспортом, а лучше пешочком, друзья мои, ранним утром прийти за 3 часа до работы, сделать много дел, но главное идти не в жару на работу, прийти не вспотевшим, друзья мои, а счастливым человеком, что ты раньше всех пришел и успел больше всех сделать. Токио Хотель на подходе. Охлаждаемся нашими треками. Ловите

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.
0: Радио

Сегодня понедельник, друзья мои. Возможно, кто-то из вас залетел в начало этой рабочей недели, в окончание этого первого летнего месяца совершенно в другом статусе. Статусе долгожданном. Статусе, о котором говорят особенно тихо, чтобы не спугнуть. И, конечно же, статусе, о котором говорят с радостью. А где-то даже немного и завистью. Кто-то тот, да, кто давно очень хочет выйти замуж. Эй, девчонки, если среди вас такие, расскажите. Поженились, друзья мои. Здесь я имею в виду, конечно же, всех тех, кто сделал это в красивую дату 26.06.2026 года. Многие пары действительно ждали конкретно этих цифр. Конкретно этой цифры выжидали даты, потому как она зеркальная. И хочется, чтобы счастье, в общем-то, молодых людей множилось. Это не только простые люди думали об этом, а еще люди знаменитые. Вот поженились, это к чему? Я Тимур Родригес, слышали, Катя Кабак, официально стали мужем и женой. Да, несколько месяцев назад ведущий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, и пара решила не тянуть со свадьбой. А зачем? Торжественная церемония состоялась действительно в красивую зеркальную дату, которую я сказала. Невеста предстала в пышном свадебном платье, жених оставил свой выбор как-то за собой на светло-классическом костюме. Вообще эти ребята поставили подписи, обменялись обручальными кольцами, поцеловались, как водится, после выхода из дворца бракосочетания, конечно же, направились к гостям Родригес и Кабак. Очень много их обсуждали, долгое время, просто дружили вместе с тем эти ребята, правда. Пересекались где-то по работе, только спустя время между ними вспыхнули чувства. К тому моменту и у Кати, и у Тимура уже был неудачный брак за плечами. Но вот, кстати, бывшая супруга Родригеса, Аня Девочкина, в момент свадьбы находилась где-то далеко, однако сразу же прокомментировала новость о женитьбе. День некоторого разочарования подписала она. Но зря так сделала, как мне кажется. Зачем? Стоит все-таки порадоваться. Новый виток в жизни. Да, обиды сложно, говорят, отпустить. Особенно тогда, когда ты ощущаешь себя брошенным человеком, либо человеком, которого забыли предупредить, что от него уходят. И здесь только человек с такой сильной волей сможет переступить и понять, что было в жизни хорошего, когда ты жил с этим человеком, который уже является, как-то так сложилось, совершенно чужой второй половинкой, чужим мужем даже, я сказала. Вы знаете, оказывается, психологи говорят, что когда наступает вот такая вот ненависть по отношению к человеку, с которым ты прожил долгие годы, был влюблен по уши, нужно просто сесть и выписать вот в эти моменты ненастья, когда буря внутри, за что ты человеку благодарен. Что хорошее было между вами и чему он тебя в момент совместной жизни научил. Говорят эксперты и психологи, что в момент написания такого сочинительства ненависть как-то по отношению ко второй бывшей половине проходит. Уж не знаю, работает ли эта схема, друзья мои, и знать на самом деле-то не хочу. Но если вдруг вы переживаете этим летом вот такие непростые моменты, друзья мои, может быть, стоит взять листик, ручку и попробовать. А вдруг в вашем случае сработает, вам станет легче, и тогда вместе с Мари Краймбрери вы станете танцевать, а мы вам поможем как суперзвезды.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио. Брест.
1: Бояться, не казаться, друзья мои, купаться и так далее. Какой вам из слов ближе? Расскажите. А, ну да, точно, купаться. Конечно же, купаться и находиться ближе к воде. Друзья мои, действительно, огромное количество людей с учетом температурных рекордов сегодня, да и выходные, так или иначе, да, приходят, находятся, располагаются на пляжах области и города Бреста в том числе. И здесь хочется еще раз напомнить, друзья мои, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны и внимательны, берегите себя, а самое главное еще обязательно следите за своими детьми. А еще когда вы на работе, если ваш ребенок не у бабушки, не под присмотром, лишний раз, много-много лишних раз позвоните своим детям, спросите, как обстановка, где находится. И, конечно же, с предупреждением о том, что если будешь врать, мороженое сегодня не куплю. Ну и так, если поможет договориться, друзья мои, безопасность жизни. Это здесь наш приоритет родителей, следить за своими детьми в период летних каникул. Об этом мы не только, более подробно поговорим завтра. Безопасный вторник с Юлей Колток состоится с точки зрения закона. Внимание, последствий, все это завтра будем обсуждать. Ну а пока действительно Брест переживает один из самых жарких периодов этого лета. И судя по настроению вообще горожан, сейчас главный вопрос звучит очень просто. Да? Когда же станет хоть немного прохладнее, друзья мои? Но до среды точно не станет. А тем временем синоптики вообще предупреждают о дальнейшем усилении жары. По некоторым источникам прогнозируется, что в отдельных районах температура может приблизиться к плюс 40 градусам. Также, конечно, не исключают синоптики развития сильных гроз. Однако подобные прогнозы, друзья мои, лучше, знаете ли, ориентироваться на них официально. Если прогнозы оправдываются, вообще, мне кажется, тогда становится некомфортнее. Плюс 40, да гроза, да как так, а? Ну, а более точный прогноз погоды официальный обязательно слушайте в начале каждого часа и середины часа от Бреста облгидромета, друзья мои. Ослабление жары стоит ожидать в середине, в общем-то, недели. Хочется в это верить, да, со среды. Ну, а для белорусских автомобилистов такая жара, такие погодные условия – это сигнал сменить не только режим кондиционеров, но и стиль вождения на трассах в городе, особенно вот в такой жаркий период, друзья мои. Обязательно будьте внимательны, предельно аккуратны и осторожны. И помните, что лучше в каких-то моментах, когда чувствуете, что жара влияет на вас по-особенному, и вы чувствуете себя не очень хорошо, оставьте автомобиль дома. Ну и, конечно же, можно взять велосипед, правда, обязательно, может быть, какую-то колоночку. Но самое главное, чтобы это не мешало вождению, друзья мои, сесть на велосипед и с ветерком прокатиться до работы, почему бы и нет. Ну что, друзья мои, спасибо всем огромное за компанию. Хочу сказать я в окончании этого часа поблагодарить вас всех, что были в этом отрезке времени вместе со мной, и пожелать вам прохладных мыслей, приятных знакомств и только самых лучших прохладительных треков, которые мы подготовили здесь для вас. Ариана, далее у нас по плейлисту. Меня же зовут Юля Майская. Прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Добрый день. В Драгичинском районе начали жатву озимого ячменя. В этом году предстоит обмолотить 2327 гектаров. Из 11 сельхозорганизаций района, в которых произрастает данная культура, к уборке приступили 6 хозяйств. Открытые акционерные общества «Алексеевичи Агро», «Бездиша Агро», «Липникский», «Именинский», «Осиповичи» и «Пенякова». Начало хода уборочной кампании лично проинспектировал председатель Драгичинского райисполкома Сергей Пачко. Уборка ведется в комплексе. Одновременно прессуется и вывозится соломом. На полях 6 хозяйств задействовано 38 отечественных комбайнов, отметил Сергей Николаевич. В Драгичине 25 июня состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников потребительской кооперации. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Леонид Макаревич и заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Александр Завадский. Леонид Васильевич зачитал поздравительный адрес председателя Драгичинского райисполкома Сергея Пачко и вручил благодарственное письмо районного совета депутатов за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие потребительской кооперации продавцу 4-го разряда магазина «Хозтовары» агрогородка Радостова Драгичинского райпо Анастасии Кинчак. Заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Александр Завадский также поздравил работников потребкооперации Драгичинского района с праздником и вручил заслуженные награды. Вручены почетные грамоты за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Лучшим работникам отрасли». 26 июня в Драгичине прошла церемония награждения победителей районного конкурса «Молодой лидер Драгичинского района». В торжественной обстановке чествовали молодых лидеров, проявивших себя в различных сферах – образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, социальной защите, а также в общественной и волонтерской деятельности. Отдельно отмечены и лидеры среди военнослужащих и представителей силовых структур. Все участники конкурса предварительно подготовили портфолио, в котором отразили свои достижения, проекты и вклад в развитие района. Почетного звания «Молодой лидер Драгичинского района» были удостоены Виталий Игнатчик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Липникский», Иван Марчук, мастер леса Драгичинского лесхоза, Андрей Полуян, учащийся Драгичинского государственного аграрного колледжа, Евгений Вакульчик, учитель английского языка гимназии Драгичина, Надежда Станкевич, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Драгичинской ЦРБ и другие работники.
0: Новости.
3: В Драгичинском районе состоялся марафон молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». На протяжении недели проходили различные мероприятия. Велопробег, диалоговая площадка, командный турнир «Что, где, когда», республиканская акция «Народная зарядка», праздничная развлекательная программа у фонтана в Драгичине, интеллектуальный молодежный квиз «От княгини до космонавта. Женский путь в истории страны», районный конкурс «Молодой лидер Драгичинского района», турнир по пляжному волейболу. 26 июня первый заместитель председателя райисполкома Сергей Глинский и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Светлана Щур встретились со студенческим отрядом, работающим в открытом акционерном обществе «Осиповичи», чтобы лично ознакомиться с условиями, созданными для ребят. Сергей Сергеевич подчеркнул важность агропромышленного комплекса для экономики района, а также особое внимание уделил социальным гарантиям для молодежи в отрасли сельского хозяйства. 26 июня в рамках акции «Сделаем наш город краше» члены районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», работающие в Центре по обеспечению деятельности бюджетных организаций, приняли активное участие в благоустройстве городского стадиона. Было покрашено ограждение. В период купального сезона Драгичинский Роча АЭС совместно со спасательной станцией «Освод» и активистами БРСМ, учащимися аграрного колледжа, проводят профилактические рейды по водоемам района. Они напоминают правила безопасного поведения. Ежегодно на водоемах страны погибает большое количество людей и, к сожалению, гибнут дети. Так, за 5 лет на водоемах утонули 1984 человека, в том числе 132 ребенка. За последний год утонули 282 человека, в том числе 2 12 детей. В 2026 году погибли 39 человек, из них трое несовершеннолетних. Спасено 24 человека, из них 6 детей. Чтобы избежать беды, следует выбирать для отдыха только разрешенные оборудованные для купания места. На территории района в качестве такого места определен городской пляж водохранилища Драгичинское. Взрослые, даже находясь вместе с ребенком у воды, ни в коем случае не должны упускать его из виду. Очень важно научить ребенка правилам безопасности на воде и навыкам поведения в критической ситуации. МЧС напоминает, несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям. При несчастных случаях звоните по номерам 101 или 112. Команда Драгичинского лесхоза приняла участие в зональных соревнованиях областной летней спартакиады Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Успешно пройдя все этапы соревнований, команда лесхоза заняла второе место в мини-футболе, третье место в волейболе. Мужчины в настольном теннисе стали первыми, а женщины завоевали третье место. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
3: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Презентация железнодорожного состава «Фестивальный локомотив» в рамках акции «35 событий» в преддверии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске состоялась на вокзале станции «Минск-Пассажирский». В период проведения «Славянского базара» будет курсировать дополнительный поезд номер 644-643 «Минск-Витебск», брендированный в фирменном стиле фестиваля. Традиционно поездом перевозится от 10 до 11 тысяч пассажиров. Уже сегодня продано около 3000 билетов, рассказал первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Константин Бойер. Внешний вид поезда и его внутренний интерьер включает атрибутику Славянского базара. «Мы понимаем, что на этом поезде передвигаются не просто пассажиры, а участники фестиваля, поэтому предусмотрели сувенирную продукцию. Кроме того, будут буклеты с программой мероприятий, чтобы люди смогли в комфортной обстановке ознакомиться с событиями, которые будут происходить на фестивале», отметил первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. Администрация Ленинского района Бреста по 30 сентября проводит ежегодный конкурс на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания «Цветы родному городу». Для участия необходимо предоставить фотоматериалы, на которых отражено цветочное оформление на протяжении всего срока проведения конкурса, на электронный адрес администрации Ленинского района.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области четверо работников украли около 27 тонн дизельного топлива и бензина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Оперативниками БЭП УВД совместно с контрольно-ревизионным управлением производственного объединения нефтеперерабатывающей промышленности в Кобринском районе пресечена преступная деятельность троих операторов склада нефтепродуктов и водителя частной фирмы. Установлено, что за несколько месяцев подельники похитили около 27 тонн дизельного топлива и бензина, которые должны были пойти на заправку сельхозтехники. Общая сумма ворованного превысила 60 тысяч. Деньги от его продажи сообщники тратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. Минздрав утвердил график работы медучреждений на 3 и 4 июля. Поликлиники, больницы, республиканские научно-практические центры, аптеки и службы крови изменят режим работы в связи с праздниками. 3 июля все учреждения будут работать по графику праздничного дня, а 4 июля по графику субботы. Стационары больниц и республиканские научно-практические центры также перейдут на аналогичный режим. Экстренная медицинская помощь в праздничные дни будет оказываться в полном объеме. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.09 на эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья, мои дорогие. Ну, может быть, где-то расплавленные, но вот такие вот пережившие жару, практически пережившие уже жару этого дня, ближе к вечеру, надеюсь, хоть чуть-чуть опустится столбик термометра, и мы будем встречать этот вечер уже в более комфортной, самое главное, комфортной обстановке, самое главное, с хорошим настроением. Меня зовут Алексей Лихович, три ближайших часа я вместе с вами. Скажу массу интереснейшей и полезнейшей информации. В частности, мы узнаем, у кого из знаменитостей сегодня день рождения. День в истории музыки также сегодня, но это аж где-то в 18.40. В рубрике «Радиокомплекс» мы отправимся с вами в одно из достопримечательностей Первого региона. Подробнее про нее расскажу. Также узнаем, почему же гнев полезен и как правильно его выражать. Три безопасных способа выпустить пар. Есть несколько способов, как выспаться в жаркую погоду. Это актуально, тоже их поведаю. Ну и интересный рецепт, кофейный, новенький, попался мне на глаза, если я с огромным удовольствием с вами им поделюсь. Это и не только в самое ближайшее время, так что оставайтесь вместе с нами, будьте только в хорошем расположении духа, ну и вместе с хорошей музыкой. Совсем-совсем скоро Асаф Авидиан и The Mojos и One Day. Чуть пораньше Ангелина Бибер и ее музыкальная композиция «Листок». А вот Феликс, Ян, Леони и Бэнг Бэнг буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже здесь, уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика «Информацию», для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они нас предупреждают сегодня. С приходом летней жары госавтоинспекция напоминает о смертельной опасности, которую таит в себе запертый на парковке автомобиль для детей и домашних животных. Многие водители ошибочно думают: я отбегу в магазин буквально на 5 минут, ничего не случится. Но физику не обмануть. Салон машины под прямыми солнечными лучами превращается в настоящую духовку за считанные мгновения. Температурный шок в цифрах. Если на улице плюс 25, то уже через 10 минут температура в салоне поднимется до плюс 35 градусов, а через полчаса превысит 42. В сильную жару от 30 градусов и выше панель приборов и сиденья могут нагреваться до 70 градусов Цельсия. Миф о приоткрытом окне. Оставленная щель в окне практически не влияет на циркуляцию воздуха и не спасает от перегрева. Миф о тени. Солнце постоянно движется. Да, но машина, оставленная в тени, уже через полчаса может оказаться под палящими лучами. Почему же это смертельно опасно? Для детей организм ребенка терморегулируется гораздо хуже, чем у взрослого. Детское тело нагревается в 3-5 раз быстрее, а тепловые удары и обезвоживание у малышей могут привести к необратимым последствиям для здоровья или даже летальному исходу всего за 15-20 минут. Для животных собаки и кошки не умеют потеть, как люди. Охлаждение их организма происходит только через дыхание, высовывание языка. В душном раскаленном салоне этот механизм быстро отказывает, приводя к отеку мозга и остановке сердца. Помните, беспечность стоит жизни. Заботьтесь о тех, кто не может позаботиться о себе сам. И никогда никого не оставляйте в запертой машине, особенно в такую жару.
0: Правила движения.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио.

0: тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
5: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
4: Ну что же, интересный вариант.
5: Но что, если попробовать выйти за рамки?
4: Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Луиза Вероника Чикона, она же Мадонна. Give it to me, прекрасный позитивный хит. Мы же продолжаем. И вот кофе, ну, кто может подумать о чашечке горячего кофе в такую жару. Но и тут есть умельцы, точнее нашлись умельцы, которые сделали из этого напитка самый настоящий освежающий коктейль. Назвали его очень интересно. Эспрессо-бомба. Это самый новый популярный кофейный рецепт. В социальных сетях набирает популярность необычный кофейный напиток, который, как я сказал ранее, называется эспрессо-бомба. Несмотря на диковатый сочетание ингредиентов, многие уверяют, что вкус коктейля способен приятно удивить. Напиток готовят из двойного эспрессо, ну тут понятно. Дальше тоник, долька лимона или лайма и щепотка соли. Да, интересный микс. Соль уменьшает горечь кофе, цитрус подчеркивает фруктовые оттенки этой самой эспрессо-бомбы, а тоник с пузырьками и легкой сладостью делает вкус более сбалансированным. Хотя вот в тонике, по идее, содержится горький хинин, именно он в сочетании с кофе создает удивительный, но гармоничный вкус. Готовить коктейль не так сложно. Нужно налить в стакан тоник, добавить лед, отдельно сварить двойной эспрессо, в который добавляются лимонный сок и щепотка соли. Ну, а после все ингредиенты соединяются. Люди отмечают, что кофейный коктейль не только хорошо освежает в жару, но и способен помочь, если, ну, скажем так, вчера было очень хорошо. Ну что ж, будем посмотреть. Не знаю, может, многие запомнили рецепт. Дайте обратную связь, может, кому-то еще и понравилось. Но если говорить о его второй функции насчет «вчера было хорошо», то тут все врачи в один голос говорят, что именно в такую-то жару вообще не стоит, а в такую жару особенно не стоит употреблять никакие, вообще даже с малейшей градусностью горячительные напитки. Это действительно опасно уже не то, что для здоровья, а для жизни. Всем здорового вечера, оставайтесь вместе с нами, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Волонтеры молодежного марафона «Добро Бел» наведут порядок на пляжах по всей Беларуси. Марафон представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на организацию социально значимого досуга. В рамках проекта отряды численностью не менее 5 человек в возрасте от 14 до 31 года выполняют ежемесячные тематические испытания. Уже в июле, в разгар пляжного сезона, волонтерские отряды отправятся на популярные места отдыха своего района или города, где основным приоритетом станет наведение порядка. Участники соберут мусор на береговой линии и прилегающей территории, отсортируют отходы, а после завершения экологической части устроят пикник с использованием многоразовой посуды без пластика и соблюдением принципов бережного отношения к природе, рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. Также волонтерским отрядам предстоит организовать совместный туристический поход, экскурсию или культурно-досуговое мероприятие на открытом воздухе «Лето в движении». Лучшие отряды награждаются нагрудными знаками за вклад в развитие волонтерского движения «Доброе сердце». 5-я внеочередная конференция Московского района Бреста отделения Белорусской партии «Беларусь» собрала активистов и председателей первичных организаций на базе унитарного предприятия «Брест-Облгаз». Цель встречи – итоги второй международной межпартийной конференции, которая прошла в мае в Бресте, а также избрание делегатов на конференцию Брестского областного отделения Белорусской партии «Беларусь».
0: Новости.
1: В Бресте спастись от жары помогают охлаждающие арочные конструкции. Традиционно арки располагаются на 4 основных точках. На Советской, на пересечении с Островского, на углу возле улицы Маяковского, в створе набережной, у городского сада, вблизи пересечения улиц Ленина и Интернациональной. Охлаждающие конструкции распыляют воду в виде мелкодисперсной водяной пыли и включают при условии, что температура воздуха поднимается выше 25 градусов. В самые жаркие дни такие уличные души работают круглосуточно. В Бресте коммунальник перешел на круглосуточный режим работы. Специалисты унитарного предприятия «Коммунальник» без перерыва спасают город от перегрева, сообщает телеграм-канал горосполкома. Сотрудники обильно поливают деревья, кустарники и клумбы по всему Бресту, а также остужают водой раскаленный асфальт на главных улицах. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на наших эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и движется, во всяком случае, пытается двигаться по направлению к дому. Кондиционер не щадим, он сегодня должен работать на полную. Но, кстати, кондиционером иной раз увлекаться и не стоит сильно. Во всяком случае, не стоит точно, по рекомендациям специалистов, делать сильный контраст между теплым, слишком теплым воздухом и холодным воздухом в помещении. Потому что именно эти-то перепады и приводят к простуде и другим заболеваниям. Меня зовут Алексей Лихович. Ближайшие два часа вечернего шоу «По дороге домой» я вместе с вами. И, кстати, напоминаю водителям, если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента. Именно так он, как я только что посоветовал и поступил. Он пишет нам и предупреждает нас вот о чем. Внимание, город Брест. Сергей предупреждает. Перекресток Краснознаменная, Сальникова, Колесника, не работает светофор. Эх, жаль, там такой очень активный перекресточек, и не хотелось бы там застрять в пробочке или чтобы там какой-то затор, как говорится, организовался. Так что, если есть возможность, то обязательно, во-первых, будем аккуратнее на этом перекрестке, может быть, совсем скоро там светофор заработает, но и если есть возможность, лучше объехать. В ближайшее время только полезная информация, в частности, совсем-совсем скоро расскажу, как выспаться в жаркую погоду. Есть 8 простых способов. Какие? Совсем скоро узнаете. А пока поведаю, что в музыкальном эфире совсем скоро вечерняя серенада от Rio Serenade называется композиция. Чуть пораньше Do It Pop и Love Me Again. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight. Буквально через композицию рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках. Дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе» только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.22 на эфирных. Вот не знаю, как вы, а я вот уже рос столкнулся с еще одной проблемой. Очень тяжело засыпать. Да, многие хуже засыпают, но наутро чувствуют себя разбитыми в эту жару. Кондиционеры решают проблему, но, согласитесь, не у всех такая есть возможность. Рассказываю, как охладить спальню и улучшить сон без дорогой техники. Правило 1. Защита дома от дневного солнца. Ни в коем случае не нужно впускать жару внутрь днем, особенно если окна выходят на солнечную сторону, их лучше держать закрытыми. Используйте жалюзи, светоотражающие пленки или плотные шторы. Владельцам частных домов стоит подумать о навесах и солнечных панелях на крыше. Кстати, они одновременно затеняют дом и вырабатывают электричество. Но это так, если уже далеко копнуть. Окна и проветривание. Днем воздух внутри часто прохладнее, чем снаружи, поэтому открывать окна в это время нежелательно. Эффективно проветривать помещение нужно вечером или ночью, когда температура на утро падает. Лучший способ – это перекрестное проветривание. Откройте окна и двери на противоположных сторонах дома. Это создает сквозняк и быстро охлаждает комнаты. Изоляция или перепланировка. Веранды и комнаты на верхних этажах летом нагреваются сильнее всего. Если спальня находится там, то попробуйте на время перенести спальное место на первый этаж или северную часть здания. В квартирах, конечно же, это реализовать сложнее, если, конечно, у вас не пентхаус. Но можно хотя бы закрыть межкомнатные двери, отделяющие жаркие помещения от остального пространства. Техника, ее время использования, духовка, плита, стиральные посудомоечные машины не только повышают температуру, но и увеличивают влажность. Это мешает испарению пота и ухудшает самочувствие. Старайтесь пользоваться бытовыми приборами рано утром или, наоборот, поздно вечером. Вытяжка помогает частично, она снижает влажность в помещении. Ткани и постельные принадлежности. Очень важный момент. Выбирайте дышащие ткани для постельного белья и одежды для сна. Лен, конечно, или хлопок. Они позволяют коже охладиться и не накапливать лишнее тепло. Вентилятор и охлаждающее средство. Помните, что вентилятор воздух-то не охлаждает, он лишь создает его движение. Это усиливает испарение пота и дает ощущение прохлады. Однако будьте осторожны, не направляйте поток воздуха в лицо во время сна и обязательно пейте больше воды. А вот некоторым, кстати, утверждается, помогают многие охлаждающие, многоразовые охлаждающие пакеты или подушки. Можно использовать и обычный лед, но заверните пакет в полотенце или положите на поднос. Это убережет постель от влаги и защитит кожу от прямого контакта. Вот и все секреты. Пробуйте. Давайте. Да, всем приятных снов. Ну, еще рановато желать, но это я так, на будущее.
0: По дороге домой. Find one, what's good enough?

0: Подкаст.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: крепче, прижим нас поближе, без остатка раствориться.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
3: Реклама.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
9: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
8: Ну что же, интересный вариант.
9: Но что, если попробовать выйти за рамки?
8: Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
10: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:40 на эфирных, давайте продолжать. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Итак, вот вы знаете, говорят специалисты, что злиться иногда даже полезно. Ну, не часто, но иногда. И главное, если его правильно выражать, ту самую злость. Три безопасных способа выпустить пар, об этом рассказываю. Ситуация. Вы злитесь, но глотаете обиду, чтобы не скандалить. Вы считаете, что гнев – это плохо. А вот психологи говорят наоборот. Подавленный гнев разрушает организм быстрее, чем выраженный. Он ведет к гипертонии, язве и депрессии. Он полезен, но если, конечно же, его правильно выражать. Есть три безопасных способа выпустить пар, не разрушая отношения. Ну, для начала, а главное, подавленный гнев разрушает здоровье, это мы знаем. Способ 3. Кричать в подушку, письмо гнева, порвать, сжечь или дать физическую нагрузку, грушу, приседание, бег. Через 10-15 минут можно и успокоиться. Для высказывания человеку, гнева человеку используйте «я-сообщение». «Я злюсь, когда». Говорите сразу и не копите. Опасен, конечно же, гнев, переходящий в агрессию, удары, оскорбления. Тогда нужна терапия, но обычная злость – это вообще-то норма. Давайте подробнее. Первый способ, как я говорил выше, кричать в подушку. Нужно взять подушку, прокричать в нее громко, пока не выдохнетесь. Такое тоже бывает, и говорят, это очень даже помогает. Второй способ – это письмо гнева. Напишите на бумаге все, на что злитесь, причем не редактируйте. Затем порвите и сожгите. Третий способ – это физический выплеск. Конечно, боксерская груша, можно поприседать, можно побегать. Физическая нагрузка снижает адреналин. Через 10-15 минут произойдет успокоение, и можно говорить уже конструктивно. Вот если злить человека, как это можно сказать без скандала? Можно. Нужно в сообщениях использовать сообщения конструкции типа «я» сообщение. «Я злюсь», допустим, «я злюсь, когда ты не выносишь мусор». Мне важно, чтобы мы договаривались, а не «так, ты свинья». Ну, в принципе, говорить нужно сразу. Свежую злость. Накопленная злость взрывается неконтролируемо. Дайте себе право на гнев, но выражайте его культурно. Если, конечно же, гнев перерастает в агрессию, а это уже удары, оскорбления, разбивание вещей, тогда нужен не выплеск, а терапия. Но обычно бытовая злость, мелкая, это норма. Разрешите себе злиться, это хотя бы честно. Но все же используйте один из трех безопасных способов выплеска, который я писал выше. И тогда вы сохраните здоровье, отношения, не подавляя эмоций. Всем доброго вечера. Поистине доброго вечера. Без злости и гнева. Оставайтесь вместе с нами. Two Colors и Ghost прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это была Алена Ланская. «Ты для меня все» называлась ее музыкальная композиция. Данную песню, кстати, в условиях реалий сегодняшней погоды можно было посвятить чему угодно. Порции мороженого, стакану холодной ледяной воды или, может быть, кондиционеру в офисе. Ну ж как есть, так есть. Так, дорогие друзья, 17.56 на эфирных. Скоро мы с вами окажемся в следующем часе. А вот, кстати, следующий информационный час открываю не я, а Арина Ермакова, моя коллега из отдела новостей. Вы узнаете, когда на этой неделе на Таёсе Брещины будут консультировать бесплатно, а также где можно в Бресте посмотреть необычную выставку движущихся и говорящих восковых фигур. Об этом и не только, а более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное, полезное и интересное.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Брестский облисполком объявил конкурс на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества. Право предоставления материалов для участия в конкурсе имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции или оказанием услуг. Оценка результатов деятельности участников осуществляется до 25 декабря. Каждому лауреату, удостоившемуся премии, вручается диплом, приз и денежная выплата. Необходимые консультации по премии Брестского облисполкома в области качества можно получить в Комитете экономики облисполкома по телефону 580869. В Брестской области 9 из 16 районов включились в уборку озимого ячменя. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. К уборке приступили Брестский, Каменецкий, Березовский, Драгичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Пинский и Пружанский районы. В жатву пока включилась 31 сельхозорганизация региона, рассказал первый заместитель председателя облсельхозпрода Виталий Рудь. Он добавил, что аграрии Драгичинского района уже убрали почти треть площадей озимого ячменя. По предварительным прогнозам, на этой неделе остальные районы Брещины должны приступить к жатве. Также аграрии Брестской области занимаются уборкой овощного горошка в Столинском районе и теряблением льна в Драгичинском и Пружанском районах. Скошено более трети площадей трав второго укоса. В условиях аномальной жары Брестская областная организация Белорусского Красного Креста проводит комплекс мероприятий по оказанию помощи населению. Об этом рассказал Николай Кузьмицкий, руководитель Брестской областной организации Белорусского Красного Креста. В первую очередь, это уязвимые категории граждан, которым мы уделяем пристальное внимание. Все районные организации обеспечены необходимым количеством воды для раздачи. Благодаря тесному взаимодействию с органами власти удается максимально оперативно реагировать на их запросы и выезжать на те объекты, где необходимо обеспечение питьевой водой. Организованы специальные пункты, где жители региона могут получить первую помощь, отметил Николай Кузьмицкий.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 2 июля нотариусы Брещины будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Республики Беларусь, примут все нотариусы Брестского нотариального округа. В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и иным. Полный список нотариальных контор и бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. В Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить заморные явления на водоемах. Организован ежедневный контроль за состоянием всех водоемов области, особенно тех, которые традиционно считаются потенциально заморными. Риски возникают как на крупных озерах и водохранилищах, так и на мелководных прудах и сажалках. Сейчас наблюдается недостаточная водность и слабая проточность водоемов. В таких условиях возрастает риск застойных явлений, интенсивного зарастания и заморов рыбы, пояснил заместитель председателя комитета Сергей Шеленчук. При сильном зарастании водоемов проводится кошение водной и прибрежной растительности. По 19 июля в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра проходит выставка по мотивам произведений русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье. Движущиеся и говорящие восковые фигуры». Впервые в Бресте представлены герои пушкинских сказок и былин, которые оживают и разговаривают с посетителями, движутся и создают полный эффект присутствия. Посетители выставки не просто могут увидеть знакомых персонажей, но и смогут стать частью интерактивных зон и сами войти в любимую сказку. Режим работы. Работы выставочного зала с 11 до 19 часов. Выходные дни – понедельник, вторник. Милиция Брестской области проводит рейды в местах массового отдыха. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Милиционеры напоминают о недопустимости купания в запрещенных местах и нарушения правил пребывания в местах массового отдыха. В ходе рейдов сотрудники милиции обращают внимание каждого, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Сотрудники милиции напоминают отдыхающим о необходимости внимательно следить за детьми и ни на минуту не отходить от них, а также не отвлекаться на разговоры и телефон. Они уточнили, что даже на мелководье ребенок может упасть и захлебнуться. Всегда нужно помнить, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасность. Закупание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.11 на эфирных. Рад приветствовать всех в новом часе. Зовут меня Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Брест. В ближайший час мы с вами узнаем массу интереснейшей, ну, где-то полезнейшей информации. И так просто для того, чтобы вы смогли расслабиться и все ближе встречать этот вечер прекрасного дня, замечательного дня, несмотря на всю жару, чтобы вы спокойно уже настраивались на отдых и переходили в режим такого лаунжа. Ну, в такую жару, кроме слова лаунжа, и скорее лучше даже чиллаут, я бы лучше слов, конечно же, не подобрал. Мы узнаем, кто у кого из знаменитостей сегодня день рождения, а также расскажу, куда наш радиокомпас отправит нас сегодня, в какое интересное туристическое место первого региона. Одним словом, вот такой план на ближайший час. Оставайтесь с нами. Ну и без хорошей музыки мы с вами, конечно же, не останемся. Совсем скоро это Mahamby Bumpy Ride. Чуть пораньше Hello March at the end of it all. А вот Юнадас и Лавиния Кеньянс буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.23 на эфирных, и прямо сейчас я запускаю наш радиокомпас, чтобы узнать, куда же мы отправимся сегодня. Вот одним из элементов туристической привлекательности Беларуси являются замки, которые бережно охраняются и восстанавливаются нашим государством. И вот уникальный памятник неоготической архитектуры 19 века находится в белорусском городке Косово. За сказочный образ и роскошь дворец графов Пусловских Косовский замок называли в свое время «рыцарской грезой». В течение нескольких столетий владельцами Косово были именитые династии, а в 1821 году поместье купил Войцех Пусловский. После Войцеха судьбу унаследовал его сын Вандалин Пусловский, крупный промышленник и любитель искусств. Именно он в 1838 году начал в Косово строительство роскошного дворца. Здание состоит из центрального двухэтажного корпуса и двух боковых крыльях, а благодаря граненым зубчатым башням его часто называют миниатюрным замком. Каждая башня символизировала месяц года, причем 4 центральные в честь урожайных мая, июня, июля и августа, они самые высокие. С дворцом в Косово связано очень много преданий. Местные жители рассказывали, что для охраны хозяева держали льва, которого ночью выпускали бродить по коридорам. Вспоминают им некую музыкальную особенность дворца, в котором более 100 помещений. Если на втором этаже восточной стороны, став на подоконник, кто-то громко хлопал в ладоши, своды здания начинали издавать мелодичные звуки. Стоит попробовать. Сейчас временная экспозиция размещена в 5 залах. В холле рассказ о здешних местах, которые славятся и другими достопримечательностями. Белый зал посвящен семейной истории бывших владельцев Косово, графов Пусловских. Еще 2 зала о событиях минувшего века и современной реконструкции. 5-й зал стал выставочным. Конечно, об этом замке можно говорить много и долго, но, конечно же, это лучше увидеть. Добираемся, знаем Косовский замок, Вацевический район, да, дворец графов Пусловских. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ Банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ Банк.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: В эфире программа «По дороге домой». Сегодня 29 июня. У нас есть замечательный повод вспомнить одну невероятную артистку. Сегодня день рождения празднует Николь Шерзингер. Знаете, мы привыкли ее видеть как дерзкую солистку Pussycat Dolls. Но у нее, оказывается, есть еще и вторая волна успеха, и совсем неожиданная. В свои 48 лет она не просто поет, она покоряет театральные подмостки. Недавно она получила премию Лоуренс Оливье как лучшая актриса в мюзикле за роль Нормы Десмонд в «Бульваре Сансет». Это одна из самых престижных театральных наград в мире, ее удалось получить далеко не каждой поп-диве. Интересно, что на Бродвей Николь пришла не просто так. Еще в школе она играла главные роли, а в колледже изучала театральное искусство. Она признается, что всегда мечтала о сцене, и сейчас она действительно живет своей мечтой. Так что, если вы помните Николь только по ее хитам «Don't Cha» и «Buttons», самое время посмотреть, как она сейчас блистает на сцене. С днем рождения, Николь, счастья и новых творческих высот. Ну а прямо сейчас в эфире, конечно, «The Pussycat Dolls».
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на наших часах уже 18.52, я бы даже сказал, и могу сказать, что время уже завершать наше вечернее шоу «По дороге домой». Мы узнали сегодня массу интересной и полезной информации. Спасибо большое нашим дорожным корреспондентам, также за их точную и достоверную информацию с дорог города Бреста и не только. Спасибо всем вам за то, что остаетесь на наших волнах и остаетесь с нами. Что хочу пожелать? Только прохладного вечера, а вот эту самую прохладу уж создавайте как можете сегодня. Я несколько советов вам дал по поводу того, как высыпаться ночью и не чувствовать дискомфорта от жары. Ну, одним словом, всем только хорошего, только замечательного и прекрасного вечера и замечательного завтрашнего дня. Все, что запланировано, пусть обязательно у вас случится и получится, а приятных неожиданностей будет гораздо больше, чем вы этого ожидали. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте специалисты унитарного предприятия «Коммунальник» для полива растений и дорог перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в Брестском горосполкоме. На территории города днем и ночью работают по 9 поливочных машин. 7 из них задействованы на поливе деревьев, кустарников и цветов. Клумбы поливаем каждую ночь. Днем полив не производится, потому что происходит выгорание цветов из-за высокой температуры и влаги. Днем по графику поливаем кустарники и деревья, рассказали в «Коммунальнике». Еще 2 автомобиля курсируют по улицам, поливая водой проезжую часть. Спецтехника охлаждает в первую очередь улицы Ленина и Московскую, проспект Машерова. В эту жару на дороге в Бресте выливают в день около 100 тонн воды. В целом за сутки для охлаждения города коммунальные службы используют примерно 1000 тонн жидкости. Под руководством председателя Брестского горосполкома Сергея Лободинского сегодня прошло заседание городского исполнительного комитета, на котором были обсуждены две ключевые темы – безопасность труда, профилактика производственного травматизма, благоустройство, наведение порядка в городе. В заседании также приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Олег Такун и заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников.
0: Новости.
1: Сотрудники Березовской межрайонной инспекции в ходе полевого мероприятия пресекли попытку незаконной добычи озерно-речной рыбы на карьере Околоты, сообщили Белта в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Было установлено, что двое граждан в темное время суток с использованием снаряжения для подводной охоты и осветительного фонаря без надлежащего на то разрешения в запретное время и запретном месте осуществляли добычу рыбы. В отношении нарушителей начат административный процесс. Вред, причиненный окружающей среде в результате незаконной добычи рыбы, составил 14 базовых величин. В каком городе побит абсолютный рекорд по температуре, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В Пинске побит абсолютный рекорд Беларуси – +39,6 градуса. Данные зафиксированы Белгидрометом. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть в будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на вторник, 30 червня. Завтра гороскоп литерально переполненный флюидами бурных запалов и переживаний. Пераменность настрою, спонтанность, учинков и почутков, яркая эксцентричность – все это может быть следством наэлектризованного эмоционального фону дня. Не удивляйтесь, коли многие завтра будут, что называется, на взводе, остро реагуючи на все, что отбывается вокруг. Зорки раяць у этой сувязи не поддевать чужих почуттяў і інтарэсаў. Гэта можа скончыцца жаласна. Затое дзень будзе падаграваць амбіцыі і славалюбства, дапамагаючы дабівацца поспехаў у працы, кар'еры і любові. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Венус потребится вся его вытрымка. На жаль, у гэты день нават невеликая успышка гневу можа перарасти у сапраўдный ураган, які разом перакрэсліць усе справы и планы Авена. Одним словом, у гэты день Авену лепш пызбягаць любых моцных эмоций. А калі ён усё ж адчуе, что вось-вось готовы подорваться, яму трэба паспрабаваць угаварыць свой организм адкласці гэты выбух хоть бы до паслязаўтра. Паслязаўтра будзе лягчэй. Завтра голова Тельца будет литерально переполнена разного рода планами и проектами. И это выдатно, потому что менавіта у гэты день лёс дае Тельцу максимальные шансы на реализацию гэтых планов. Поспрабуйте только не разменивать богатые магчимости гэтага дня на зусім уже дробные справы. Завтра не варто пазбягаць великих и шумных компаний. Наадварот, поспех чакае вас менавіта там. Завтра близнятам не варто распалять свои страсти, так как гэта за их будут робить іншие. У весь день близнятам будет сдаваться, что люди только и заняты тем, как гулять на их нервах. Гэта не так. На самой справе у людей досыть своих уласных справ. Ну а на нервах близнят яны будут гулять только час от часу. Заўтра на протягу дня рак не раз можа адчуваць сапраўднае замяшанне пачуццяў. Нейкія падзеі або нечаканая сустрэча можа выклікаць у яго сапраўдную буру эмоцый. Быць можа, нават у гэты дзень у яго душы успыхне ўсепаглынальны запал. Аднак якія пачуцці не бушавалі ў сэрцы рака, заўтра лепш не рабіць паспешных высноў. Літаральна праз дзень-два абставіны магчыма зменяцца. Ну а магчыма і не. Завтра увесь день Лев может быть схильный до неостриманности у дробязях. У буйным со стриманностью у льва так само будут проблемы. Однако его реакция на дробязи будет выглядать зусім уже гипертрофировано, а часом и комично. Самым дарэчным завтра для льва было бы поспробовать звертать шматликие непоразумения и недарэчности гэтага дня до жартов. Реаговать на их спокойно и адекватно у яго все ровно не атрымается. Завтра дева может быть захоплена неострымным виром разностайных эмоций. Весь день яна будет імкнуться быть у гушчы подеи и при этом не раз опыняться у центра уваги. Ну а притягнуть до себе увагу будет довольно просто. Достатково закрануть у размове тему богатти и поспеху. Усё, что связано с великими грошима або высоким становищем у грамадстве, у гэты день будет выкликать особливо актывный водгук. На гэтай глебе деве не так уже и тяжко будет знайсти однодумцев и сыстись с цікавыми людьми. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остальные почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
0: Зорки говорят.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 375-29-120-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, днем 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах ночью 18-20, днем 30-32. В Пинске ночью 19-21, днем 32-34. В Бресте ночью 21-23, днем красный уровень опасности 34-36 градусов.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
4: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: слушай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34. В Бресте красный уровень опасности 34-36 градусов.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34. В Бресте красный уровень опасности 34-36 градусов.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.
3: Не сможем любить.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами 35-37 градусов. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34. В Бресте красный уровень опасности 34-36 градусов.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Ты сегодня не пришла.